или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977 77 75 0+.

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Погода.
1: Вновь утро бодрит прохладой, ну а днем, конечно, будет жарко. Это круто, на самом деле, для 13 октября. Сейчас плюс 10 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 21. Ну и жара в хорошем смысле круглосуточный рекорд, ты это знаешь, подтверждаем это отличной музыкой. Скоро здесь Дэвид Гетта, Бенни Бенасси, Satisfaction и Медуза, Don't Wanna Go Home, потом мегаутро, 7 до 11.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505.
6: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте mosh.com.rf.
7: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты.
6: Акция. Розыгрыш дома «Ассет». За покупки для «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организация ООО «Глобал Джим Ассет Менеджмент». Проект «Суши 1-231-99-90». Информация о организации правил розыгрыша, количество призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
8: В садовом центре «Арт-сад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Арт-сад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Просыпаемся, бодримся, слушаем крутую музыку, играем, общаемся, знакомимся с новостями. Это рекорд, и это мега утро. Ну, в принципе, все действия, которые я перечислил, они актуальны в любое время суток, потому что музыка 24/7, розыгрыши не только по утрам, но с 7 до 11, конечно, чуть побольше. Ну, а новости круглосуточно в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, подписывайся. Там же и общение, опросы различные. Вот сегодня утром такой выбор стоит перед тобой, нелегкий. Идеальное утро — это... Какое? Проснуться без будильника и в тишине, в одиночестве, пить кофе с красивым видом из окна? Ну или проснуться от того, что любимый человек уже приготовил твой идеальный завтрак в постели? Вот что ты выбираешь? Да, тяжелый выбор, когда нету такого какого-то универсального ответа, типа идеальное утро, это когда в компании первой танцевальной. Ну, давай все-таки буду поскромнее, да, не идеальное утро, а мега утро. Играем скоро, новости, опросы в наших каналах, ну а в плейлисте Солова. Далее Anima, No Good. Послушаем тему, которую пока еще можно считать новинкой, а топик. Тоже не старая история. The Second Voice, Let Me Be. Ну и неугасающие мячика прямо сейчас, в начале мегаутра. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра и отличного вторника. Это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Совет астрологов. Овны. Отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за то, что давно откладывали. Тельцы. Идеальное время для укрепления деловых связей и работы в дружной команде. Близнецы. Проявите максимальную гибкость в делах. Сегодня планы могут быстро измениться. Раки. Сосредоточьтесь на завершении старых задач и не копите мелкие рабочие долги. Львы. День ярких идей, творчества. Удивите коллег своим нестандартным подходом. Девы, позаботьтесь о внутреннем комфорте и сознательно избегайте лишней рабочей суеты. Весы вас ждут приятные встречи и маленькие житейские радости. Будьте открытым миру. Скорпионы, удачный момент для решительного штурма любых назревших деловых вопросов. Стрельцы, доверяйте своему самому первому импульсу. Сегодня интуиция вас точно не подведет. Козероги, проявите твердую настойчивость в переговорах, и вы легко добьетесь желаемого. Водолеи, благоприятный день для учебы, саморазвития и быстрого усвоения информации. Рыба, обязательно уделите вечер близким, вам жизненно необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Макс в телеге, прочитать в группе ВК, наши аккаунты Радио Рекорд.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

начинаем играть. И, конечно же, по традиции, начинаем мы с Индемикса. Ну, кстати, еще и завершим Мегутру тоже Индемиксом. А что, легенькая игрушка. Делать особо ничего не надо. Иногда действительно ты ничего не делаешь. Вообще, по правилам, я оставлю 15-секундную подборку из треков. Ты их считаешь, отправляешь количество в личку телеги, в личку ВК. Но иногда ты ничего не делаешь, ты не считаешь, ждешь, пока я варианты дам. И выбираешь там, ну, угад или что больше похоже на правду. Ну, потому что посчитать типа нереально. Вообще, на самом деле, реально все. Вот давай считать. Сразу троих я позову на кофе, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток в любую из кофейн Мозаик Кофе Инти. Считаем.

0: А теперь выбираем. Здесь было 4 трека, либо 6 композиций. 4 или 6. Отправляй четверку, либо шестерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки прямо в канале, внизу, в углу, в ленте. Либо в личку группы ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, а на улице сейчас 4 плюс 6. Вот так вот. 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменной облачности до 21. Дальше крутая работа от Topic, Клуни, That Girl и хитяра от Джей-Зи Лизви Аматоли.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Hold Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Hold Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд in the mix.
1: Полился рекой, просто кофе, у нас его много, на рекорде по утрам прям очень много, отправляем тебе мозаик кофе Инти, ну там на самом деле его много, а у нас много приглашений туда. Начинаем игровую часть Мегутра, да в принципе Мегутра практически с Индемикса, начали, как обычно, ставил 15-секундную подборку с треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК, было 6 штук, и вовремя шестерочку нам отправили Михаил Филиппов, Тимур Морозов и Василиса Медведева. Василиса, Тимур, Михаил, я вас поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти. На абсолютно любой кофе, да, в любое время можно отправиться в любую из точек. Приятного кофе пить, либо чай пить, кстати, чай тоже можно сказать. Ну и каждому желаю доброго утра, отличного вторника.
2: Всем

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре к теплу подключат все дома в течение недели при темпе 600-800 домов в сутки. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Отопление работает практически в 6000 МКД из 10000 объектов. На конец августа 2026 года уровень зарегистрированной безработицы в Самарской области составил 0,3% от численности рабочей силы. По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики региона, на учете 6300 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 5000 имели статус безработного. В Самаре долги жителей за воду превысили 1,5 миллиарда рублей. Квитанции за потребленные ресурсы не оплачивают более 28 тысяч владельцев самарских квартир и частных домов, сообщает ресурсоснабжающая компания. Больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: И картошка, и морковка, и капустка, и мяско, помидоры, и
0: это трэш-пати на Рекорд. Слушай каждое мега утро на Рекорде в 8:40. Реки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: У меня дело выгорело.

0: И сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд. Самарская.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Уже совсем скоро состоится празднование дня рождения самарского рекорда. Нам 22 года. Отмечаем в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Диджей Фил, MC Жан приезжает из Питера, отыграет сеты с крутыми хитами за всю историю пиротанцевальной, с актуальными темами наших дней. Ну, конечно же, будем слушать, наслаждаться, не знаю, общаться, улыбаться, круто проводить время с 9 вечера и до глубокой ночи. Мероприятие запрещено для детей. Да, уже близко событие, это мероприятие, день, когда мы, ну или вечер, когда мы соберемся. Но пока еще билеты держатся, по 1500 рублей можно их приобрести у всех билетных операторов. Ссылочка, если что, в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. И в эфире тоже имеются, можно попытаться выиграть. Правила наши такие. У нас не только много крутых треков за 22 года накопилось, но и шуток, шуток-дедушки, панчи так называемые. В наших розыгрышах приглашений на день рождения рекорда мы ставим одну часть, первую часть этой шутки, а тебе нужно 100% попаданием продолжить. Продолжение присылай в личку телеге, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Если не знаешь продолжение, придумывай. А вдруг попадешь? Мало того, что и точно продолжишь, так еще и нужным по счету. А нужно оказаться 22-м по счету. Итак, шутка. Внимание.
2: Я тут в болото провалился по глупости. А потом...
1: Присылай свое продолжение, ну, желательно так, и свое, и дедушкино продолжение, чтобы это все совпало, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК. Жду 22-го.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода.
1: Не знаю, какая погода будет 22 ноября. Я и 22 октября, не знаю, какая погода будет. Но точно, мне кажется, похолоднее будет, чем сегодня. В данный момент 10 градусов, даже холоднее, чем утром будет, мне кажется, 22 ноября. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность и как-то даже, мне кажется, жарко, до 21. По музыке точно жарко, совсем скоро здесь Кальвин Харрис, How Deep Is Your Love и Иман Бек.
2: Реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Белджи X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Белджи X50+, от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8-846-97-97-30. Не оферта.
5: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгениче. Ведущий, караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
10: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
11: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
12: Новая Самара.
11: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrichko.rf.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Готовимся ко дню рождения Самарского рекорда. Многие уже готовы. На самом деле, много билетов куплено, и до сих пор можно купить по цене 1500 рублей. У всех билетных операторов ссылочка есть в телеге, в Макси и в ВК Радио Рекорд Самара. Но там все подробности также про мероприятие. Конечно, не все подробности. Некоторые мы в эфире озвучим, некоторые еще не озвучивали. 20 ноября мы встречаемся в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем 22 года. Вместе с нами MC Жан и DJ Фил из Питера приезжают и отыгрывают свои сеты с 9 вечера и до глубокой ночи. Все это запрещено для детей, помни об этом. Ну и в эфире тоже можно выиграть билеты. Ставим мы в наших розыгрышах одну из шуток дедушки. Их очень много, этих панчей у нас. Первую часть ставим, а ты продолжаешь. Пишешь в личку телеги, в личку ВК. Продолжение. Попадаешь еще и определенным по счету, а именно 22-м, забираешь билеты. Ну, вот еще одну шутейку мы послушали несколько минут назад. Давай послушаем ее целиком.
2: Я тут в болото провалился по глупости, а потом по пояс.
1: Я, если честно, думал, что шутка такая сложная, очень многие будут свои варианты предлагать. Да, есть, конечно, свои, но в основном все верные ответы присылали. Вы, что такое? Что происходит? Почему вы все вы записываете? У вас есть, не знаю, какую-то книгу ведете шуток, что ли? Да, ну, на самом деле, вариантов очень много, как правильно ответить. Просто слушать рекорд. Вовремя, кстати, ответил верный ответ, верное продолжение этой шутки. Прислала нам Мария Ковалева, последние цифры номера мобильника 3391. Я поздравляю тебя, Мария, мы ждем тебя, и не только тебя, вообще всех ждем, да, ну, конкретно про тебя сейчас речь, тебя и того, с кем ты отправишься, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Да, теперь про всех, каждого ждем, приходите, будет круто, здорово, ну, если ты придешь, будет круто, здорово, если нет, то будет круто, здорово без тебя, это не очень хорошо. До встречи!

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8:02 в Самаре. Я Сергей Шенко. Приветствую тебя. Желаю доброе утро. И смотрю в плейлист и вижу там очень много новинок. Очень много новых тем. Будем скоро слушать. Если же ты приверженец какой-то классики такой, да, ну, то, что уже проверено временем, то тогда, ну, наверное, тебе уже за. А во-вторых, ну, ждем тебя на дне рождения рекорда, о котором мы постоянно говорим в эфире. Ну, потому что не так часто мы вот в Самаре устраиваем подобного рода мероприятия, встречи в ночном таком формате. Ну, так как многим уже за, поэтому в вечернем ночном формате с 9 часов в Эвенхолле Сигнал. Напомню, 20 ноября собираемся. Фил Жан приезжает, детей запрещено это мероприятие. Вот как раз-таки там все самые-самые топовые истории за 22 года самарского рекорда. Ну, конечно, без актуалочки наших дней не обойдется. Так, новых треков, как я сказал, в этом часе как-то очень собралось много. Что касается рубрики «Трэш-пати», где мы слушаем неформатные истории 8:40-8:45, но пока я не могу сказать, что там будет что-то новое, что-то уже такое старенькое, баянистое. Посмотрим, посмотрим, послушаем. Потом попытаемся рассмотреть и расслушать. Так, из основного плейлиста Сэм Фэлд. Далее еще один свежак «Анима».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Совет астрологов. Овны. Отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за то, что давно откладывали. Тельцы. Идеальное время для укрепления деловых связей и работы в дружной команде. Близнецы. Проявите максимальную гибкость в делах. Сегодня планы могут быстро измениться. Раки. Сосредоточьтесь на завершении старых задач и не копите мелкие рабочие долги. Львы. День ярких идей, творчества. Удивите коллег своим нестандартным подходом. Девы, позаботьтесь о внутреннем комфорте и сознательно избегайте лишней рабочей суеты. Весы вас ждут приятные встречи и маленькие житейские радости. Будьте открыты миру. Скорпионы, удачный момент для решительного штурма любых назревших деловых вопросов. Стрельцы, доверяйте своему самому первому импульсу. Сегодня интуиция вас точно не подведет. Козероги, проявите твердую настойчивость в переговорах, и вы легко добьете желаемого. Водолеи, благоприятный день для учебы, саморазвития и быстрого усвоения информации. Рыба, обязательно уделите вечер близким, вам жизненно необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Макс в телеге, прочитать в группе ВК, наши аккаунты Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 8.16. Самаре каждый час читаем твои сообщения о засадах, которые поступают в телеге в Максе под постами. Засадам мы же сами там, кстати, тоже и пишем. Ну, дублируем ту информацию, которая есть в личке телеги и в личке ВК. Сюда тоже можно писать. Рассказываю, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Актуализирую то, что уже имеется, то, что в эфире, может быть, было озвучено. Так, вот какие комментарии. Сухая Самарка, гаражи. Далее, Кирова от Новосадовой. Солнечный, Дыбенко, Аврора, Революционные. Аврора перед Гагариной из города. Я так полагаю, по-моему, с Авроры, да? Типа в сторону моста, наверное. Киевская, Чернореченская, по Зубчага из города. Такая информация на данный момент. Каждый час озвучиваем. Пиши, свежая партия, чуть-чуть попозже. Сообщение, свежая партия.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а теперь свежий прогноз погоды. Синоптиков в данный момент температура в Самаре плюс 11. По данным Яндекс Погоды, днем переменная облачность. Количество облаков все-таки должно стать больше сегодня, по прогнозу, и до 21 градуса. Ну, температура тоже станет больше, это приятно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 6 баллов. Движение сейчас в городе затруднено. Где основные у нас сложности? В данный момент на Нововокзальной улице от Старозагорода до Новосадовой. Едем около 30 минут, между прочим. Что касается проспекта Кирова, чтобы как-то объехать, да, посвободнее на всем этом промежутке. Обратку, кстати, на Кирова от Старозагорода Карл Маркс проблемы. Будь аккуратен. Московское шоссе от самолета до Нововокзальной проблемы небольшие. От 22-го подъезда до улицы Авроры и перед Революционной дальше до Масленникова тоже мы стоим. Так, далее Южное шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе. Минут 15-20. На 22-м от Победы до Заводского минут 15. На Новосадовой от Солнечной до Потапова минут 10. Алматинка от Старозагорода Черемшанской тоже минут 10. Ракита также не пустует стороны Московского шоссе до Карла Маркса. Примерно столько же едем. На Советской армии отметим затор. Ну, перед Новосадовой, также от Антошки и до Марис Тореза все очень плотно. Гагарина от Авроры в сторону Тухачевского, в сторону города. Ну и, в принципе, все, наверное, да, основное озвучил. Будь аккуратен, внимателен и соблюдай правила дорожного движения. Тони Даркайс дальше. Перфект и классика Армина Ван Бюрена.
0: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде. Пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
11: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.30, о некоторых новостях. В каждом районе Самары на прошлой неделе была запущена горячая линия по вопросам отопления. Кстати, номера можно найти в нашем телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ну а телефон общегородской горячей линии 266-54-54. Главам районов поручено усилить контроль подачи тепла на многоквартирные дома. В Самаре до 7 вечера 26 октября возле дома номер 10 по Вилоновской частично ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Причина работы на сетевой инфраструктуре Средневолжской газовой компании. Для проезда остается открытая одна полоса в направлении Волги. АвтоВАЗ представил гоночную «Лада Искра». Стоимость ее 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил. Посмотреть тоже можно в наших информканалах. У нас там много чего можно, но на самом деле все самые важные, главные, актуальные, интересные, срочные новости 24 на 7. Жизнь города, страны и мира. Опросы, общение, иногда розыгрыши тоже проводим. Ну и там же в телеге и в Максе есть ссылочка на билеты по 1500 рублей. На день рождения рекорда 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Собираемся, ждем Жана, Фила из Питера. Все самые громкие хиты за всю историю пиар-танцевальной. С 9 вечера до глубокой ночи. Билеты у всех билетных операторов, но вот на всякий случай ссылочка в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я Пирелли беру в колесо.

0: Дорогой, а что это ты напиваешь?
1: А это Pirelli в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Pirelli беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплектацию Prime.
12: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
13: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
14: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
15: Празднуем день рождения радио.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.48 в Самаре. Мне хочется попросить не то что прощения, но как-то оправдаться перед тем, как я поставлю композицию в рубрике Трэш-пати. Напомню, здесь мы слушаем неформатные треки, какие-то забавные, с какими-то особенностями. Но, как правило, они типа там веселят, иногда раздражают. Но сам факт, вот это вот раздражение, то, что какая-то дичь звучит в эфире, ну, это тоже веселит. Но иногда действительно достойные композиции, которые радуют, улыбку там вызывают. Ну, они просто неформатные. А иногда даже форматные композиции, но с изюминками. Короче, все что угодно можем поставить, в том числе вот такую ляляку, как сегодня. И я вот как раз-таки, да, иногда люди хотят прям вот ерундистики какой-то, да, а мы ставим что-то, ну, прикольное, но такое качественно сделанное. И те, кто хотят дичи, разочарованы. И наоборот, вот жесть какую-то ставим, люди, ой, уши в трубочку сворачиваются. А другие довольны, да, кто хотел, чтобы эти уши свернулись. В общем, всем не угодить, поэтому сегодня мы решили никому не угождать. И прозвучит композиция, которая и любителям прям трэша-притрэша, ну, вряд ли зайдет, да, ну, и любителям что-то такого прям эдакого, изысканного, ну, тоже как-то так, вряд ли по вкусу придется. Но это же трэш-пати, в конце концов. Но я знаю несколько человек, которым понравится эта песня. Ну, они потому что ее прислали нам. Я не знаю, может быть, это какой-то фан-клуб у исполнителя. Не знаю, ну прям несколько человек прислали, поставьте. Ну, как, понятное дело, мы долгое время не ставили, потому что она как-то, ну, не вот прям для трэш-пати. Ну, давай послушаем сегодня. А почему нет? Почему нет? Слушаем и комментируем в личку телеги, в личку ВК. В конце трека еще вопрос по тексту озвучу. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Погнали!

0: Понемногу, да. Все, я смотрю комментарии. Первый, который попался, комментарий пришедший. Так, ни разу не слышал эту песню. Повторите еще. Я тоже рванул проверять, этот человек нам прислал этот трек или нет. Потому что несколько людей прислали. Нет, другой. Ну что, ну, видимо, кому-то пришлось по душе. Ну, знаете ли, такие выпуски Трэш-пати тоже должны быть. Но я смотрю, тут смайлики-то такие-то, да, и комментарии. Что нужно утром? Немножечко потанцевать за рулем. Спасибо вам, удалось. Это у нас Елена пишет нам. Хорошая заводная композиция, неформатная, для трэш-пати подойдет. Так, улыбку вызвали. Все норм. Такое ощущение, что вы меня как-то защищаете перед кем-то. Ну, мне это ощущение, комментарии такие. Так, ну, не прям трэш, но не формат. И пойдет, спасибо. Так. Хорошая песня, но не ставьте ее больше. Сообщение вот от Владимира прилетело. Так, еще какие комментарии? Смайлики. Ну, здесь и огонечки есть, и палец вниз, да, и сердечки. Вот, ну, вот как-то так. Давай теперь вопрос по тексту задам. Скажи, пожалуйста, какой свет был в глазах вот у возлюбленной героя этого трека? Какой свет, зеленый либо красный? Вот так, вопрос на внимательность. Будешь верно ответившим 40-м по счету, заберешь пару билетов в кино. Писать можно, нужно в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку группы ВК. Неважно куда, сообщаемся, приходит в одно окно. Итак, какой свет горел в глазах у возлюбленной героя, исполнителя этого трека? Зеленый либо красный? Пиши, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, сейчас столбик термометра у нас показывает отметку плюс 12 градусов по данным Яндекс.Погоды, днем 21 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 6 баллов, движение затруднено, в ближайший час такая загруженность останется. В данный момент проблемы на Южке, в город, почти полчаса едем. На Нововокзальный от Старозагорья до Новосадовой 20 минут. По Московскому шоссе от Жигулевской до улицы Авроры тоже 20 минут. Ну и там еще от Революционной и до Луначарского тоже проблемы. Так, промышленность от Партизанской до Авроры 10-15 минут. Димитров от Старозагорья до Москвы 10 минут. Советская армия от Карла Маркса до Московского шоссе минут 10. Аврора от Дыбенко до Гагарина, от Марии Старыс до Гагарина. Революционный от Подшипниковой до Гаражной. Так, кого еще можно отметить? Ну, про Юшку все сказал. На 22-м от Победы до Заводского 10 минут. На Гагарина от промышленности до 22-го тоже столько же. Кирова от Юных пионеров до Физкультурной. От Старозагорья до Карл Марса. Даже от Московского шоссе до Карл Марса. И от Старозагорья до самолета. Ну, в общем, на Кирова все загружено. Как и, собственно, на Нововокзальной. Здесь тоже есть проблема. Ну, как я уже сказал, от Старозагорья до Новосадовой 20 минут. Так, ракеты от стоянки грузовых машин до Карл Маркса. Будь внимателен. Саундфайл с новинкой. Слушай совсем скоро. Здесь.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
7: А вдруг вам люстра не подошла и плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
11: Новая Самара.
10: 340-0505.
9: Застройщик ООС «Зехинстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
9: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 116-631-239-91». Информация о организации, правилах розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
13: Реклама в Самаре 212-99-90.
14: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну и подводим итоги рубрики Трэш-пати. Сегодня мы слушали легкую, незатейливую, ненавязчивую и даже местами не трэшовую, а просто неформатную композицию. Ну, конечно, по-разному все отнеслись, кому-то зашло, кому-то нет. Но это Трэш-пати, это круто, когда вот такие разные комментарии на самом деле приходили. Ну, здесь очень, в основном многие смайликами стеснялись. Вопрос был по тексту, там, собственно, влюбленный молодой человек, может, не молодой, говорил о том, что в глазах его возлюбленной горит какой-то свет. Какой, зеленый либо красный? Зеленый, правильно. Это почти все верно, кстати, ответили. Вовремя это сделал у нас Евгения. Последние цифры номера мобильника. 2087. 2087. Я тебя отправляю, Женя. Два билета в кино тебе достается. Ну и тема из трэш-пати, конечно, появится в телеге, в Максе, в ВК. По хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски. Доброе утро!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Такая очень интересная новость в начале часа, в начале рабочего дня, я бы так сказал. Российские госорганы закупили десятки партий игрушек антистрессов за первое полугодие 2026 года. Вузы, региональные центры заказывают всяких там сусликов, снежки с собственной символикой для снятия напряжения у сотрудников. Вот такие вот дела. Хочется спросить, а что вам нужно купить на работе? Вот давай подумаем об этом. Даже не подумаем, а первое, что приходит в голову, то и напиши, что у вас на работе надо купить. Я не знаю. Вот я сейчас буду за тебя вариант предлагать. Нет, давай сам. Первое, что придет в голову. Может быть, по-серьезному ты сейчас напишешь. Можешь, не знаю, обдумать написать. Можешь шуткой. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Но можешь действительно, вот прям первое, что подумается, то и нам отправить. Опрос организовали в телеге и в Максе, прям в каналах. Пиши в комментариях. Либо пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну, мало ли, вдруг ты хочешь остаться неизвестным. Я только увижу тебя. Просто озвучу сообщение без подписи. Итак, что нужно у вас купить на работе? Что вам надо купить на работе? Рассказываем. Я рассказываю плейлист наш. Пересказываю краткое изложение. Моблэк, я море, далее. Поставлю Дивак и Slowdown.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Совет астрологов. Овны. Отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за то, что давно откладывали. Тельцы – идеальное время для укрепления деловых связей и работы в дружной команде. Близнецы – проявите максимальную гибкость в делах. Сегодня планы могут быстро измениться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых задач и не копите мелкие рабочие долги. Львы – день ярких идей, творчества. Удивите коллег своим нестандартным подходом. Девы, позаботьтесь о внутреннем комфорте и сознательно избегайте лишней рабочей суеты. Весы вас ждут приятные встречи и маленькие житейские радости. Будьте открыты миру. Скорпионы, удачный момент для решительного штурма любых назревших деловых вопросов. Стрельцы, доверяйте своему самому первому импульсу. Сегодня интуиция вас точно не подведет. Козероги, проявите твердую настойчивость в переговорах, и вы легко добьете желаемого. Водолеи, благоприятный день для учебы, саморазвития и быстрого усвоения информации. Рыба, обязательно уделите вечер близким, вам жизненно необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге, прочитать в группе ВК, наши аккаунты «Радио Рекорд Самара».

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:16 в Самаре. Я озвучу твои хотелки, ну, либо что действительно необходимо. Что нужно купить у вас на работе? Вот прям первое, что приходит в голову, ну, можешь отшутиться, можешь по-серьезно написать, да? Может быть, что-то прям для комфорта не хватает, может быть, что-то первой необходимости практически. Так, ну, уже посыпались ответы. Зарядку для колонки вот от Ильи. Комментарий. Кондиционер от Сергея. Кресло с массажем, пишет нам Александр. Еще. Грушу боксерскую для снятия стресса. Вот Лев нам написал. Канцелярию. Ощущение, что ручки у нас в офисе кто-то тайно ест. Лена нам пишет. Здесь такое сообщение. За заботу просто. Новый стул для бухгалтера. Наш главбух так грозно скрипит своим старым креслом, что всего отдела паника. Написал нам Андрей. Андрей, ну, я не знаю. На всякий случай просто скажу, да, если думаю, что от бухгалтера зависит твоя зарплата, то, ну, нет. Ну, ладно, но это шутки шутками. Так, ну, кофемашины, конечно же, есть такие варианты, прям парочку я уже видел. Пиши тоже в личку телеги, в личку ВК, либо прям под опросами в комментариях, в телеге и в Максе. Что у вас надо на работе закупить, докупить, купить?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Почитаю твои сообщения еще чуть попозже, а еще раньше о засадах. Поговорим каждый час, перечисляем, какие сложности на дорогах, обычные пробки, патрули ДПС, где я рассказываю тоже в телеге Макса под постами засада. От синоптиков озвучиваю весточку. В данный момент у нас температура плюс 14, по данным Яндекс.Погоды, днем 21 градус и переменная облачность. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем обычно в это время, чем должно быть. Юшка в город, 25 минут едет до промышленности. Нововокзальный от Старозагоры до Новосадовой 20 минут проезд занимает. По Москве от 22 до Авроры минут 10-15. Ну, так дальше после Революционной до Луначарского. Плотное движение на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры от Антошки до Марии Старез тоже плотничком. На промышленности перед улицей Авроры в центр. На Вольск от Александра Матросова до 22 минут 10. На Соколова от Лесной до Новосадовой также. На Алматинке от Старозагора до Черемшанской. Так, что еще можно отметить и нужно отметить? Советская армия от Карла Маркса до Москвы, от Тихвинской до Москвы. Нововокзальную, естественно, улицу. Так, ну я уже про нее сказал все. А вот про Кирова. На Кирова тоже от Старозагора до самолета тормозим. От Старозагора до Карла Маркса. Ну, на Ракете от Ставки крестовых машин до Карла Маркса тоже проблемы. Далее у нас Дэвид Гетта. Новинка, заценим. И Дивак, Slowdown.
0: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru. В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз Синтек красный 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
3: Партнер моторные масла «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении – и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
7: Обычный день. если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Засада на рекорде.
1: Половина десятого, Самария читает твои сообщения о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку УК, под постами засада. Мы туда тоже все дублируем из лички. И каждый час читаем в эфире свежие поступления. Ты тоже можешь почитать то, что под постами приходит, все же видно. Губанова между Москвой и Новосадовой. Такая информация. Бассейн на Волжском проспекте, в город, ладья в центр. Белорусская, 71 с двух сторон. С аэродромной, с кольца, как сворачиваешь направо в сторону Партизанской. Дыбенко, 4-й проезд, в обе стороны. Братья Корцелевых между Красноармейской, Льва Толстого. Запанской, два экипажа. Промышленность после кольца аэродромной из города. Такие данные имеются на данный момент. Будь аккуратен, внимателен. Читай в телеге в Максе, все пиши, актуализируй то, что имеется.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
1: Жилой фонд Самары подключен к теплу на 63%, сообщает администрация. По итогам понедельника отопление есть в 201 школе, 205 детских садах. Также с теплом 228 объектов здравоохранения, 115 учреждений спорта, культуры и доп. Образования. В Самаре начнут испытания белорусского троллейбуса. Низкопольная модель «Ольгерт» работает автономно, без подключения контактной сетки. Тестирование на городских маршрутах продлится несколько месяцев. 18 739 болельщиков посетили матч «Крылья Совета Спартак», сообщает пресс-служба самарского клуба. Напомню, игра прошла на Самар-арену минувшую субботу и завершилась ничейным счетом. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных о жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито-авто, да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
9: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
10: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
11: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
12: Цена действительно на комплектацию Prime.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
20: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
21: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
22: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
23: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные.

0: и к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
4: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9 часов и 45 минут, и часики тикают, и времени остается все меньше и меньше. До дня рождения рекорда 20 ноября мы встречаемся в Эвент-холле «Сигнал». Я надеюсь, мы встречаемся, да, билет у тебя уже есть. Ну, если нет, то давай скорее покупай, пока они стоят 1500 рублей. У всех билетных операторов ссылочка есть в телеге, в Максе, в ВК, в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей. Приедут Жан и Фил из Питера, отыграют громкие хиты за 22 года. Актуалочка наших дней с 9 вечера до глубокой ночи. Отжигаем. Ну и пару билетов можно еще в эфире у нас забрать. Желающих, конечно, много, поэтому покупай, потом выигрывай. Если выиграешь, не знаю, увеличишь компанию, да, вместе веселее, да, чем больше народу, тем лучше. Разыгрываем каким способом? Ставим одну из шуток дедушки, у нас очень много этих панчей. Ставим часть только первую, а тебе нужно прям стопудово продолжить. Ну, я имею в виду со 100% попаданием, со 100% точностью. Ответы присылай, продолжение присылай в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личное сообщение группы ВК. 22-й по счету забирает билеты. Если не знаешь продолжение, пытайся придумать, догадаться, а вдруг попадешь. Ну, а прикольный вариант еще, если будут озвучивать в эфире. Шутка, вот она, внимание.
2: Иван недолюбливал Галю, ее долюбливал.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, ну тут особо как бы и ничего додумывать не надо. Тут, ну, наверное, просто угадать нужно, кто же долюбливал. Пиши свой вариант в личку телеги, в личку ВК. Жду 22 по счету.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
1: Ну и прямо сейчас еще информация о погоде.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент 15 градусов. По данным Яндекс погоды, днем переменной облачности 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. На 1 балл меньше, чем полчаса назад. 40 минут едем по Юшке по направлению в город до промышленности. Имеет в виду сложности также. Ну, на Москве, кстати, на Новосадовой относительно свободно. На Заводском от Кирова до Кабельной 20 минут. На Нововокзале от Старозагоры до Новосадовой в общей сложности 20 минут. На Кирова свободнее, однозначно. Имеет в виду. Аврора от Гагарина до Дыбенко. Революционная от Подшипников до Гаражной. Ракитовское шоссе. Стоянка грузовых машин до Карл Марса. Карл Марса перед Ракитой.
5: Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
6: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
11: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
10: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
11: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
10: Подробности у администратора.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Ох, сколько мы вам еще не рассказываем про день рождения Рекорда. А надо ли вообще все рассказывать, сюрпризы вам? Потому что билеты уходят. Это круто, это здорово на самом деле. И в эфире тоже мы еще их разыгрываем. 20 ноября отмечаем день рождения Самарского Рекорда в ивент-холле «Сигнал». На лесное мероприятие запрещено для детей. Жан Фил прилетает из Питера и отыграет громкие хиты за 22 года. С 9 вечера до глубокой ночи. Это база, да, то, что нужно точно знать. Билеты у всех билетных операторов, ссылочка в телеге Макси ВК в закрепленных записях. Ну и в эфире разыгрываем таким шутливым способом, но на деле-то все серьезно. Мы ставим один из панчей дедушки, первую часть, а тебе нужно ее продолжить. Недавно ставил шутку, и тут разные, конечно, ответы пришли. Ну давай, вот я первую часть еще раз поставлю.
2: Иван недолюбливал Галю, ее долюбливал.
1: И кто? Тут кто в лес, кто по дрова, как говорится. И каких только имен не было. Кстати, никто свое имя, я смотрю так вот, да, не написал. Все, конечно, чужие. Но правильных ответов тоже было предостаточно. 22-м верно ответившим оказался... Давай сначала шутку послушаем целиком.
2: Иван недолюбливал Галю. Ее долюбливал Василий.
1: Вот. Ну, а билеты у нас получает Екатерина. Фамилию не знаю, пока так и что-то как-то Катя пропала. Последние цифры номера мобильника только могу озвучить. 1389. 1389. Катя, я тебя поздравляю и ждем тебя на дне рождения Рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ждем не только Катю, вообще ждем каждого абсолютно. Покупайте билеты. Будем рады вас видеть.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить. С каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
13: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита. Задержка рейса. Потеря багажа. Все под контролем.
16: Красота-то какая. Лепота.
17: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

10.02 в Самаре. Привычка листать короткие видео снижает концентрацию, утверждает нейропсихолог. Такое тоже дополнение, что чтение, да, в интернете чего-то там и ролики дают разную совершенно нагрузку. Поэтому наш внештатный нейропсихолог рекордный советует листать все-таки наши информканалы телеги и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там, ну, конечно, ты будешь в информационном поле. Ну, конечно, грузим тебя не только серьезными новостями, какими-то важными, но и прикольными, интересными, забавными. Видосики тоже имеются, да, разбавляем, розыгрыш проводим и, естественно, общаемся. Подписывайся, Радио Рекорд Самара, ТГ Макс. Ну вот, кстати, по поводу опросов, ну, есть опросы, где нужно варианты выбрать. Опросы, кстати, тоже разные, серьезные, какие-то бытовые, прикольные, лично о тебе. А есть там опросы, которых ты должен свой вариант предложить. Например, что тебе нужно купить на работе. Вот что вам нужно на работе? Купить, докупить, прикупить, закупить. Как угодно, но просто различные госструктуры закупают антистресс игрушки. Вот. Отсюда и пошла вот эта вот волна, пошел наш опрос. Рассказывай, что нужно купить у вас на работе. Пиши в Максе в телеге под опросами прямо в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Я почитаю это совсем скоро. О засадах тоже пиши. Каждый час озвучиваем свежую информацию, где патрули ДПС и сложности на дорогах. По музыке Том Боксер, Морена. Обновочку ждем, очень заводной от Маупи. Ну, следующую тему, наверное, даже представлять не надо.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Совет астрологов. Овны. Отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за то, что давно откладывали. Тельцы – идеальное время для укрепления деловых связей и работы в дружной команде. Близнецы – проявите максимальную гибкость в делах. Сегодня планы могут быстро измениться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых задач и не копите мелкие рабочие долги. Львы – день ярких идей, творчества. Удивите коллег своим нестандартным подходом. Девы, позаботьтесь о внутреннем комфорте и сознательно избегайте лишней рабочей суеты. Весы вас ждут приятные встречи и маленькие житейские радости. Будьте открытым миру. Скорпионы, удачный момент для решительного штурма любых назревших деловых вопросов. Стрельцы, доверяйте своему самому первому импульсу. Сегодня интуиция вас точно не подведет. Козероги, проявите твердую настойчивость в переговорах, и вы легко добьете желаемого. Водолеи, благоприятный день для учебы, саморазвития и быстрого усвоения информации. Рыба, обязательно уделите вечер близким, вам жизненно необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге, прочитать в группе ВК наши аккаунты Радио Рекорд Самара.
2: Этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 и еще несколько твоих сообщений. Сегодня ты рассказываешь, что надо на работе тебе купить. Ну, тебе, может быть, всем на работе. Для работы, по работе, просто на работу. Я не знаю, закупить, докупить. Так, второй монитор мне нужен. Вот Юля нам пишет. Нормальный интернет от Николая. Беспроводные наушники с шумоподавлением. Вот от Ивана сообщение. Обогреватель или кондиционер. Так, микроволновка помощнее. Вот от Юры сообщение. Большой холодильник. У нас не маленький коллектив. Все не помещается. Все со своим приходят. Ну, видимо, обедом, да? Так, без подписи сообщение. Про так, кофемашина. Так, понятно все. Так, ну, в принципе, все ясно. Ну, что-то никаких шутливых ответов даже нет. Какая-то бытовуха одна. Так, ну да, вот антистресс игрушки нам тоже не помешают. Сообщение у нас от Ирины. Во, корпоративного психотерапевта нам дайте. Без подписи, окей, хорошо. Пиши, останемся на связи, телеги Макси ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 15 градусов, 16 даже уже. По данным Яндекс.Погоды днем 21, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, на 1 балл больше, чем могло бы быть. Ну, вообще должно бы быть, вот так, наверное, вернее выразиться. Движение плотное, сейчас на юшке в город... Все остановилось, я по-другому не могу сказать. Едем 1:15 от Уральской до промышленности. 1:15, это не шутки. Объезжаем юшку вообще стороной. Будь аккуратен и внимателен. Там вообще перекрытие движения произошло на заводском, что это перекрытие движения. Вообще из-за дорожных каких-то работ, видимо, все и остановилось. Если у тебя есть какие-то больше, ну, более подробные данные, да, из-за чего, может быть, там еще что-то произошло, помимо дорожных работ в конце этой пробки, то рассказывай, рубрика «Засада», через несколько минут читай твои сообщения о ситуации на дорогах, в принципе, где патрули ДПС и так далее. Так, «Аврора», в свою очередь, от Антошки до Марии Старес, тормозит революционный от Подшипникова до Гаражной, Москва от революционной до Луначарского, там ДТП, Нововокзальная от Фадеева до Садовой, ну и Карл Марса перед Ракитой, Ракита от станка грузовых машин. Но Карл Марса заводской от Кирова и до Кабельной улицы.
0: Реклама.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсы. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и добор элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
11: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
12: Дом у космопорта 2. С Амстам. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Самарской области в сентябре 2026 года было выдано 92 тысячи единиц розничных кредитов, что на 1% меньше, чем месяцем ранее. При этом в регионе на 0,5% за месяц снизилась доля отказов по всем заявкам. В сентябре она составила 78%, сообщает Национальное кредитное бюро. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале. Там же есть ссылочка, напомню, на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Мы отмечаем 22 года. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной приезжает Джан и Фил. С 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие хиты за всю историю первой танцевальной. Так, билеты у всех билетных операторов и ссылочку, опять-таки, в Телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Запрещено для детей. Мы тебя ждем. Очень-очень.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей. От 3 110 000 рублей. Комфортный CS75+, от 2 540 000 рублей. Динамичный Юниви, от 2 530 000 рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
18: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
19: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
20: Шапка, носки, еще шапка.
21: Мам, я на 2 дня еду.
20: Именно.
22: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
23: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
24: Я Пирелли беру в колесо.ру.
25: Дорогой, а что это ты напеваешь?
24: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
25: О, нам давно нужна зимняя резина.
26: Я Пирелли беру в колесо.ру.
27: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
28: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
29: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
30: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
31: Да ладно?
30: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
31: Хорошая история.
30: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
32: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
33: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокарту.

0: Кредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 10:45. Сама я читаю свежие сообщения о засадах. Каждый час озвучиваем то, что приходит в личку телеги, в личку ВК. Под постами засад в Максе в телеге. Мы туда тоже дублируем все из лички, чтобы ты мог все прочитать. Но сейчас в режиме реального времени. Вот из последнего около пивзавода на набережной, напротив Руки Вверх, бара в обе стороны. Юшка стоит из города, да, из-за дорожных работ. Мы обсудили это даже. В город час проезд занимал. Но сейчас уточним, сколько по времени. Сейчас будет сводка пробок. Заводской штат кабельный затопило, пробка от моста, Сухая Самарка, Нефтемаш, на вокзале перед Тибоэл. Так, ну, наверное, все, да, из того, что подоспело к этому моменту. Будь аккуратен, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице сейчас 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем в районе 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. По-прежнему движение плотное. Юшка по-прежнему стоит больше часа. Час 10. От Уральской до промышленности. Там одна полоса вроде как в конце этой пробки, поэтому все вот так вот затруднено. На Заводском шоссе тоже все подтверждается. Из засады информация. От Кирова до Кабельной... Так, 15 минут. Еще сложности. Ну, в принципе, все, наверное, на Заводском шоссе. Так, далее. Революционная подшипниковая до Москвы. Московская шоссе от Революционной до Луначарского. Карл Марса перед Ракитой. Ракита перед Карл Марса. Останки у грузовых машин.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
2: «Дом», «Работа» и «Анфит» – место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. «Анфит.ру».
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, ну и последние новости. Что там у нас по дню рождения рекорда? Да, места за столиками разобрали. Все, они закончились, между прочим. Ну, мы туда как бы не сидеть отправляемся. День рождения отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Отжигаем лучшие хиты за 22 года. Актуальные темы наших дней. В сетах диджея Фила и МС Жан они приезжают к нам, прилетают к нам из Питера. С 9 вечера до глубокой ночи. То есть с вечера пятницы до глубокой ночи субботы. Проводим круто время. Билеты на танцпол по-прежнему по цене пока что 1500. Пока что. И они есть... Ну, кстати, они тоже, как и места за столиками, уже не раз заканчивались. Так-то, если уж откровенно. Просто они появляются вновь по этой цене. Но когда-то это все закончится. И они чуть-чуть будут подороже. Но пока по 1500. Особенно, если ты компанией идешь. Мне кажется, лучше купить заранее, да, и сэкономить. У всех билетных операторов билеты есть. Если что, ссылочка в телеге Макс и ВК закрепленных записях. 20 ноября, Event Hall, «Сигнал» на Лесной, день рождения рекорда. Это будет пятница. Я еще раз напомню, запрещено для детей. Ждем тебя.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Хоромах своих! Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами.
3: В этом часть любовный гороскоп, горяченькие новости и вот факты.
2: Жир на бедрах и ягодицах делает женщин умнее. А? По словам ученых, не исследователей, не психологов, не кого-то там. Жирок на ягодицах, да? Жирок, что важно. И бедрах. Это хранилище длинноцепочных, полинасыщенных жирных кислот. Вот, нужных для развития мозга вообще. Девушки с низким соотношением талии и бедер, тонкая талия, выраженные бедра, показали лучшие результаты в когнитивных тестах. И их дети, кстати, тоже. Вот что важно. И исследователи считают, что это объясняет, почему мужчинам нравятся такие пропорции. Это сигнал о ресурсах для потомства.
4: А может ли это говорить о том, что они усидчивые и много читали?
2: Не знаю, но как будто бы бьется. Действительно, ты же обращаешь внимание, да, когда кто-то проходит с форумами?
4: На форумы, да.
2: Конечно, а это ресурс для потомства.
3: Ресурс.
2: Да, как мы выяснили. И чем больше ресурс, тем больше ты обращаешь внимание.
4: То есть есть очень ресурсные женщины.
2: Угу.
3: Это запас, как у хомячка в щечках.
4: Ну, по-моему, нет.
2: Запас.
4: А куда они его используют? Не видно, чтобы он потом как-то использовался.
3: Для зимы.
2: Очень много исследований по ягодицам в последнее время. Особенно этой осенью. Заметили? Парни начали качать. Девчонок одобряют с этим совсем.
4: Потому что все исследования идут через ягодицы.
2: Так считаешь?
4: Что исследовать? Ну, давайте вот это.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про бюстгальтер.
2: Ну, конечно, не могла я обойти. Вообще, это замечательно. Вообще, первые упоминания о бюстгальтере появились еще в Древнем Египте. Это бандажи из льна, шерсти, которые поддерживали грудь. В Греции женщины использовали тесьму и полоску ткани, а римлянки носили под туникой кожаные такие штучки для занятий спортом и стеганые блузки. Но официально, по-моему, в 1914 году Мэри Фелпс Джейкоб официально оформила патент на лифчик, который затем продала компании братьев за $1500.
3: Спорим, в Египте изначально были пирамидки.
1: Из папируса.
3: Они просто брали такие, о, вот так вот, сюда вот.
2: Кстати, в первые 30 лет выручка составила огромную сумму, $15 миллионов. И вообще, как многие другие вещи, раньше бюстгальтеры шили на заказ и индивидуально. И только через сколько, получается? Через 8 лет появились вот эти размерные линейки. Европейская, да, которая объем. А вы, кстати, разбираетесь вот это... Если вас в магазин отправить, вы поймете, как выбирать?
1: Я могу отличить пушап от кружева. Все, как бы на этом недостаточно.
2: Кстати, смотри, пушап. Прикольно, что первый пушап появился в 1935 году благодаря русской эмигрантке.
1: Видали? Мы скамили еще очень давно.
2: А застежку для бюстгальтера придумал Марк Твен.
1: Он же создал и самый крепкий сейф, да, во вселенной. Возможно.
2: Он, кстати, просто сконструировал дизайн скафандров для космонавтов. И оттуда, видимо,
3: не, самый крепкий сейф-замок придумали чупа-чупс. Вот это вообще не
2: откроешь.
3: Это да. А почему Марк Твен? Это шутка какая-то, что он так... Нет, что он легко не расстегивается. Ты зачем это сделал?
2: Зато как хорошо держится.
1: А у них есть срок годности?
2: У кого?
1: Мы уже обсуждаем бюстгальтер.
3: Да.
2: Подожди, есть какое-то выражение. Правило трех бюстгальтеров. Один выносите сегодня, второй находится в стирке, а третий отдыхает в шкафу, чтобы его эластичные резинки успели восстановить форму.
3: Говорят, с возрастом бюстгальтер уже не нужен.
2: А еще
3: там надо покупать больше, пониже.
2: Бюстгальтер может убить. Плюс одна фобия, смотрите, потому
3: Пережать?
2: Что там во время грозы внутри есть металлическая проволока в некоторых бюстгальтеров. И есть реально, по-моему, два случая, когда женщины погибли от удара молнии.
3: Косточки, да, вот эта штука?
1: Девчонки, в грозу скидывайте бюстгальтера. Это точно?
3: Это Зевс отмечает вас.
1: Зевс попросил, и я.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Рольф GT 5W40» 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
7: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский».
10: Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: В садовом центре Артсад снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром Артсад. Каждому покупателю горная сосна в подарок.
12: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
13: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Dance Radio. Dance Radio. Yeah.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 октября и прямо сейчас.
2: Он, вспомните о вашей первой любви или о друге детства?
3: Тельцы, ваш любимый человек не единственный представитель противоположного пола, и вы не сможете об этом забыть сегодня.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите ему сказать вообще.
2: Раки, сегодня вам предстоит долгое выяснение по телефону обстоятельств, непосредственно затрагивающих как ваши интересы, так и интересы вашего партнера.
3: Львы, у любого, даже самого неприятного события, есть обратная сторона медали, блестящая и привлекательная.
1: Девы, сегодня поведение любимого будет во многом нелогичным, непонятным и непредсказуемым.
2: Весы, в этот день ваш любимый человек не сможет сказать вам все, что думает о вас и о ваших с ним отношениях.
3: Скорпионы, сегодня в вашу голову будут закрадываться самые невероятные сомнения.
1: Стрельцы, почему вы опять грустите? В этом мире есть хотя бы один человек, который вас любит. Помните об этом?
2: Козероги, будьте внимательны каждому слову, произнесенному вашей половинкой.
3: Водолеи, окружающие сегодня будут вас раздражать, даже самые любимые окружающие.
1: Рыбы, в этот день вам непросто будет выбрать между вашим нынешним и бывшим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 5 км в час. Информация об этом распространилась в сети, хотя речь шла лишь об инициативе автоэкспертов. Предложение не поддержали в Госдуме и Минтрансе. Сейчас действующий порог остается прежним – 20 км в час. Новый Уренгой и Соликард возглавили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами относительно стоимости жизни. Новый Уренгой лидирует 5-й год подряд. Средняя зарплата там почти в 6 раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. В конце рейтинга расположились Грозный и Нальчик. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность сделки с Россией по дизельному топливу, подобной той, на которую пошли США. Он заявил, что для Германии и Евросоюза такой вариант неприемлем. По словам Мерца, Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому Берлин намерен продолжать санкционную политику. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
8: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН. 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
9: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем сейчас.
2: Интересная ситуация. Сотрудники аэропортов, оставшиеся без стульев, ищут поддержку у авиапассажиров. Вообще интересно, вы когда стоите в очереди на регистрацию на рейс, люди, которые проверяют у вас документы, они сидят. А вот здесь такой эксперимент в США сделали, что сотрудники, которые проверяют документы, они стоят. И они как бы ноют от того, что, ну, это, во-первых, реально тяжелее. И профсоюз работников считают это решение бессмысленным и просят поддержки у авиапассажиров. А авиапассажиры не понимают, почему они должны вообще вписываться во внутренние распорядки сотрудников аэропорта. Тем более, вот если так представить, реально же мы обычно долго стоим на регистрацию.
3: Подождите, а какую помощь может оказать авиапассажир? Взять на ручки его?
2: Не-не-не, в смысле призывать, подписать петицию, чтобы вернули обратно мебель. Мне, если честно, кажется, что, возможно, это реально может повлиять на скорость оформления документов. Ты стоишь, быстрее хочешь, чтобы очередь рассосалась, быстрее пойти уже на свой перерывчик, не?
4: Возможно, кстати. Ну, они подписывают все в итоге или что пассажиры делают?
2: Нет, пассажиры пока не понимают, зачем вообще вписываться во внутреннюю историю того, что их не касается.
4: Ну, значит, не объяснили, да, еще, значит,
3: ну,
4: люди?
3: Так надо проследить. Если им просто неудобно, это одно дело. А если еще работа идет быстрее, то тогда, может, и не стоит возвращать.
4: Ну, чтобы еще быстрее пошло, нужно каждому по моноколесу раздать. Тогда они будут быстрее добираться до своих мест. Едут там в аэропорте.
3: Слушайте, так давайте дальше пойдем, чтобы вообще быстрее пошло. Может быть, кнут вернем?
4: Да, это уже, это жестко. Это больно, это жестко. Не, хотя моноколесо.
3: Не пассажирам.
4: Я понял. У меня есть горячая новость. Там хакеры испортили продукты в сотнях супермаркетов Франции. Это произошло. Ущерб исчисляется миллионами евро просто. В ночь на 12 октября, то есть вчера, злоумышленники взломали систему управления холодильниками и удаленно изменили настройки в этих холодильниках. В некоторых случаях она поднялась до 50 градусов. Естественно, молочка, сыр,
2: мороженое,
4: все, что лежало в холодильниках, оно стухло за несколько часов. Вот вам и итог. Под удар попало около 200 магазинов вообще и 100 точек.
3: И только несколько сыров стали богаче на некоторое время, потому что там плесень развелась на них.
4: Вот представляете,
2: я думал, это ручные холодильники там как-то регулируются, а тут раз и взломали.
4: Я тоже так думал, но смотрите, какая история теперь. Оказывается, все же с искусственным интеллектом, это же все сейчас модно. И все магазины покупают подобные холодильники, и вот кто-то попался на этом. Не успели, оказывается, производители этих холодильников обновить программное обеспечение, чтобы как раз-таки злоумышленники не успели подключиться. И все.
2: Теперь главное, чтобы они обратно это не заморозили и не продали, а мы такие, опа, и не знаем, что это просрочка и испорченка.
3: А по-моему, в Европе с этим уже строго. То есть, если просрочка, то все, сразу же до свидания.
2: Ну, здесь-то официально нету никакой просрочки. То есть, мы просто, понимаешь, ты покупаешь товар из холодильника, но ты не знал, что ночью он размораживался, а потом опять заморозился. Дата-то нормальная у тебя на продукте? Ну,
4: пельмени ел когда-нибудь слипшиеся?
2: Пельмени.
3: Чего?
2: Пельмени.
3: Слипшиеся? Я ел пельмень. Когда ты упаковку снимаешь, а пельмень остается той же формы, которой была упаковка.
4: Ну, та же история с холодильником была, по идее.
3: Нормально.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И расскажу тебе об актуальном. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов. Ясно. По данным Яндекс Погода. Сегодня до плюс 20 днем разогреет. Вечером будет до плюс 16. Ну а завтра днем еще теплее. До плюс 21 и будет облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погода. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Южном шоссе и Авроры от поста ГИБДД до Заводского шоссе будешь ехать около минут 17. На промышленности от Партизанской до Авроры тоже 15 минутка. Волжский проспект стопорится от Маяковского до Вилоновской. Здесь ДТПшка обозначилась около пивзавода. На Полевой от Молодогвардейской до Мичурина 10 минутка. И на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой тоже около 10 минут потратишь. Из музыки же далее слушаем с тобой Джон Саммит, а также будет Avicii Levels Record Mix.
0: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная вечеринка. Пройдет она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Напомню, что она приурочена к празднованию 22-го дня рождения Радио Рекорд Самара. Обязательно к нам присоединяйся. Тебя ждет огромное количество самой качественной музыки. Танцевать с тобой будем с 9 вечера и до глубокой ночи под специальные сеты от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга диджея Фила и МС Жана. Обязательно к нам присоединяйся прямо сейчас. Покупай билеты по 1500 рублей. Одна из самых приятных цен. Покупай их у всех билетных операторов или же забегай к нам в информканалы, в телегу и в Макс Радио Рекорд Самара. В закрепах ищи ссылку на те самые билеты. Или же в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара, тоже в закрепленной записи. Напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» празднуем с тобой день рождения Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара! С тобой на связи я, Наташа Марко, и это первая танцевальная радиостанция страны. На солнечные дни продолжают нас с тобой радовать. Отличный повод как раз в это время выйти, прогуляться немного, у кого обеденный перерыв, погулять, кофе попить, съесть какую-нибудь вкусность, может быть, даже. Одним словом, побаловать себя любимого, и праздник сегодня, кстати, подходящий. День балования себя. Вот каждый день бы такой повод. Так что сегодня можем смело себя радовать. И не только вкусняшками, но еще и духовной пищей, конечно же. А можешь, например, выиграть кое-что приятное на рекорде. Совсем скоро мы тебе такую возможность предоставим. Не пропускай подробности уже через несколько минут. И пробежимся с тобой по плейлисту этого часа. Будет Imanbek, No Matter What.

0: Orange споют про счастливых людей Lucky Ones. А также Авио и Суара. Барабаба. Рекорд Микс. И прямо сейчас слушаем с тобой работу от Эйв под названием Meet Me in the Dark на первой танцевальной. И не забывай, что все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

You'll find out if you do.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. Клевую вечеринку устраиваем мы 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем слушать с тобой и танцевать под крутейшие танцевальные хиты за эти 22 года в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей, ну а те, кто уже совершеннолетние, мы вас очень-очень ждем. Прямо сейчас уже можешь забронировать себе место на нашей вечеринке и присоединиться к нам. Покупай билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших Максе и Телеге, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Но прямо сейчас еще одна приятная новость для тебя. Через пару минут кому-то достанутся пригласительные на нашу клевую вечеринку. А вот кому, сейчас мы это как раз с тобой и определим. Правила простые. Я поставлю шутку нашего деда, одну из тех, которые крутятся уже много лет на рекорде. Тебе же нужно ее продолжить. Бывает такое, что шутку ты услышал, и вот не можешь никак вспомнить ее продолжение, может быть, ты ее вообще не слышал, тем интереснее, импровизируй и присылай нам свой ответ обязательно в личку нашей телеги или же в личные сообщения группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну что, в принципе, я тебе все объяснила, давай слушать первую часть шутки. Напомню, что тебе нужно будет мне написать обязательно вторую часть этой самой шутки. Шутка у нас на сей раз такая.
2: Светлану позвали замуж банкир и врач. Теперь перед ней непростой выбор.
1: Да, непростой выбор у Светланы. Позвали ее замуж и врач, и банкир одновременно. Ну, а вот тебе нужно продолжить этот панч, эту шутку. Пиши свой вариант в личку телеги, напомню, или же в личные сообщения нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Думаю, что правильных ответов будет, в принципе, много, поэтому давай так. 10-й, приславший верный ответ, получит пару приглашений на день рождения «Радио Рекорд Самара», который состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал».
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене. Реклама.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России, и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН ТВ для лиц старше 16 лет.
9: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
10: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
11: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте, выбор есть еще пока. И запомните название «Дом ЖК УБКК». Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения и пройдет наше мероприятие 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Танцевать с тобой будем под самые клевые танцевальные хиты за эти 22 года в исполнении диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей, но для того, чтобы к нам присоединиться, прямо сейчас покупай билеты по 1500 рублей по символической стоимости. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Но прямо сейчас мы разыгрываем еще и пару пригласительных. Тебе нужно было продолжить панч нашего деда, одну из шуток, которые звучат на рекорде уже много лет. Я тебе ставила первую часть, тебе же нужно было ее завершить. Шутка сегодня была про личную жизнь Светланы, которую позвали замуж сразу же и банкир, и врач. И тут-то перед ней встал непростой выбор. А вот какой, спросила тебя я. И что я хочу сказать, что ответов пришло огромное количество, и вот я даже не могу выбрать, чтобы озвучить что-то интересное или что-то креативное, потому что все они были одинаковыми. Шутка оказалась очень даже легкой, можно было выбирать даже не 10-го победителя, да, 30-го, 40-го и так далее, но шутка-то в итоге звучит вот так.
2: Светлану позвали замуж банкир и врач. Теперь перед ней непростой выбор. Кошелек или жизнь?
1: И, собственно, все угадали. Ну, а вот десятым приславшим верный ответ у нас становится Владимир. Владимиру мы, конечно же, посвящаем эти аплодисменты. Фамилию мы не будем называть Владимира, просто Владимир К. Последние цифры его номера телефона 7633. Володь, мы тебя поздравляем. Ты у нас получаешь пару пригласительных на наш день рождения, на нашу крутую вечеринку. Ну и любой, собственно, может присоединиться к нам, когда захочет. Можно купить билеты и уже лучше сделать это, кстати, пораньше, пока цена все еще 1500 рублей. Что-то мне подсказывает, что уже совсем скоро стоимость будет повышаться. День рождения Радио Рекорд Самара, напомню, пройдет в ивент-холле «Сигнал» на Лесной 20 ноября. Мы тебя очень ждем, и это мероприятие запрещено для детей.

0: но задачи перед руководителями стоят общие. Это развитие экономики и инфраструктуры, повышение качества социальной сферы и оперативное решение повседневных проблем жителей. Особый приоритет – адресная поддержка семей участников СВО. Министерством труда и социальной защиты подведен итог мониторинга качества клиентского опыта и клиентских показателей в кадровых центрах «Работа России». Самарская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов Российской Федерации по достижению индексов клиентоцентричности, заняв 9 место из 89 регионов. Оценивался уровень клиентоцентричности при предоставлении услуг как для работодателей, так и для граждан. Служба занятости Самарской области вошла в первую волну модернизации. Основные мероприятия завершились в 2023 году. Однако работа над повышением качества услуг продолжается теперь уже в рамках мероприятий нацпроекта «Кадры». В Самаре состоялся маркет-фестиваль «Территория моды», сделана в Самарской области. В этом году проект прошел в уникальном синергетическом формате, объединившись с федеральным проектом Минпромторга России «Всероссийские ярмарки». Куратором и организатором модного события традиционно выступило Министерство промышленности и торговли Самарской области. Проект направлен на решение ключевых задач, поставленных губернатором Вячеславом Федорищевым. Оказание комплексной поддержки локальным производителям, продвижение продукции под региональным брендом «Сделано в Самарской области» и создание для малого бизнеса бесплатных эффективных каналов сбыта. На главной сцене подиума непрерывно проходили яркие показы новых сезонных коллекций «Осень-зима-2026», а также линеек детской, школьной и спортивной одежды от самарских фабрик и ателье. Особый интерес гостей вызвал стилистический выбор локальных кутюрье. С августа по октябрь в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» проходило комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта «Спартакиада народов России». Она была приурочена к году единства народов России и объединила представителей 82 субъектов страны. Наш регион принимал соревнования по парусному спорту, гандболу и пляжному волейболу. Мероприятия прошли в Самаре и в Тольятти. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла Москва. Второе – Санкт-Петербург, третье – Московская область. Самарская область в общекомандном зачете стала 10-й. А еще больше новостей читай круглосуточно в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Оперативно узнавай о всех срочных, важных и актуальных новостях города, страны и мира. Обязательно подписывайся. «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Празднуем день рождения ради...

0: города. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погода. Вечер сегодня предстоит теплый, прекрасный, отличный для прогулок. Плюс 16 будет и также облачно с прояснениями. Ночью сегодня до плюс 13, завтра же днем до плюс 21 и также облачно с прояснениями. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности 10-минутка, на Заводском аналогично от Кирова до Кабельной. Ну а вокзальная стопорится от Москвы до Новосадовой и на Полевой еще 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день с 7 утра ты можешь заряжаться энергией и позитивом на целый день. В компании «Мега Утро» и Сереги Шевченко для тебя самые клевые рубрики «Засада», где ты можешь делиться новостями, происходящими на дорогах с другими автолюбителями. В трэш-пати в 8.40 слушаем с тобой неформатные треки, кому-то любимые, кому-то не очень, ну а также играем с тобой в игрушки, тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами, инфосотка, где проверяем, какие из новостей правдивые, а какие нет, ну а также смотрим, как ты знаешь улицы города в игрушке «Я не местный». С 7 до 11 мега утра. Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Празднуем день рождения.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь все еще с вами, конечно же, ну и открываю наш телеграм-канал Радио Рекорд, на который вы можете подписаться, кстати, всегда, и в шоке, если честно, в шоке, пищевая сода поменяет привычную упаковку и станет, внимание, синий, и на ней будет написано «сода универсальная». Вот, Росхим решил выпустить универсальную соду в новой синей пачке. В компании объяснили, что покупатели все чаще используют ее не для выпечки, говорят, а для уборки и дезинфекции. Ничего себе продукт, да, из далеких-далеких годов, которые используются и как продукт питания, и как средство очистки вообще всего. И в общем, говорят, красно-желтая упаковка никуда не исчезнет, если что, успокаиваю вас тоже, и останется в продаже. Просто будет теперь две соды, одна универсальная, другая пищевая. Фух, боялся перепутать, мало ли что-то не то возьму. Какие предметы или что вообще вы помните из 90-х, а вы точно что-то помните, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и эту тему про соду и не только, а после этой новости вышло еще интересненькое, пикантное в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь на MaxTG, наше мобильное приложение тоже скачивайте, чтобы быть на связи с Рекордом и с ведущими. А я расскажу о треках в этом часе и уворене. Let me forget you. Сэм Фелд в этом часе. Need That Love. Double Dogs. Fade Outlines. Record Remake. Joel Corey. Whisper. Начинаем с трека Мичико в Record Mix'е. И вы слушаете...

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10 В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
3: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
12: До 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу: Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
13: Dance Radio.
2: Dance Radio.
14: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может лишить Украину разведданных и Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет Политико. Договоренности России и США о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Маска для отключения Starlink, на который сильно полагается ВСУ. Сезон гриппа и ОРВИ в России продлится до апреля, рассказали вирусологи. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего в начале эпидемии. Эпидемического сезона, добавили они. Яндекс.Пэй не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными, сообщил руководитель финтехнаправления Дмитрий Пирогов. Пользователей просят обратиться в поддержку в случае начисления пени по таким платежам. Денежное взыскание возместят, отметил он. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вас.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, в Самаре тепло, плюс 20, ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 13, облачно с прояснениями. Но завтра днем вновь тепло, до плюс 21 и также облачно с прояснениями. На дорогах города все успокоилось. 4 балла сейчас, местами имеются затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты. 20 минут будешь ехать на Южном шоссе Авроры от поста ГИБДД до промышленности. Нововокзальная остановит тебя минут на 5 от Москвы до Новосадовой, а также в обратную сторону. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской и еще на Московском постоишь от Воронежской до Жигулевской буквально минут 5. Но я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь всегда читать в наших информканалах в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда забегай, подписывайся, читай, комментируй и, конечно же, смотри информацию про все наши розыгрыши и встречи. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Реклама. «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения 20 ноября. Ивент «Hold Signal» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Hold Signal» на Лесной. Рекорд в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать BLG X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. BLG X50+. От 1 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта.

0: реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще, конечно же, с вами 13.01, если быть точными, прямо сейчас в Петербурге по московскому времени, если для вас это, конечно же, важно, а почему бы и нет, важно знать, когда есть время перерыва, сколько осталось до обеда, может быть, и до дома уже, мы во всех регионах вещаем, практически, да, и даже больше. К новостям интересным, представляете, говорят же, Китай, Япония там живут впереди планеты всей, если мы все с вами в 2026-м, то они где-то в 2058-м, наверное. Ну и вот очередная разработка, которая в сети завирусилась. Оказывается, в китайских ТЦ заметили отдельные уборные для питомцев. Да, то есть вам не обязательно идти. Вы просто запускаете в эту мини-дверцу питомца, он сам делает свои дела, потом выходит, говорит, хозяин, да, говорит после этого, такая комната, говорит, хозяин, пойдем. В общем, даже вот так интересно это все происходит, с заботой о братьях наших меньших. По-моему, замечательно. По-моему, классно, почему бы и нет, если есть уже все и придумано, больше того. Ну, продолжают они выдумывать все эти истории, хотя интересно за этим наблюдать. Лично мне интересно. Увидел бы я такое у нас, но подумал бы, и кто ж туда пойдет, да? Вроде бы как будто бы не бьется с нами, но, опять же, наблюдение, знание, это нам всегда нужно. А к трекам в этом часе музыка нам необходима вообще каждую секундочку и минуточку. Дэвид Гетта в этом часе, and just Mario.

Anima. Медуза с треком Don't Wanna Go Home.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Бурлаки баржи тянули-тянули. Тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-940-1730. Москва, 0+.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца этого года, пишет Политико. По его данным, за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Страны планируют призвать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы России на фоне договоренности России и США о поставках дизеля. Россия вводит безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он вступит в силу 15 октября и будет действовать год. Срок пребывания до 30 дней. Режим не распространяется на случаи, когда граждане Вьетнама въезжают в Россию с целью работы или проживания. Указ подписал Владимир Путин. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалинская область стали самыми зелеными регионами России, заявили в Агентстве стратегических инициатив. Согласно исследованию, именно там самая высокая доля городских земель, выделенных для парков и зеленых зон. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это...

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Итак, в Самаре уже плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня тоже останется облачно с прояснениями, будет до плюс 13. Ну а завтра днем тоже тепло и жарко, до плюс 21 и облачно с прояснениями. На дорогах города по-прежнему 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На промышленности минут 15 постоишь от Партизанской до Авроры, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой притормозишь. Аналогично на Аврора, Дебенко, Дмариса, Тереза и на Полевой еще одна 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской. А я напоминаю тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы с тобой будем отмечать 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». Обязательно к нам присоединяйся. Для тебя приглашенные гости, наши резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. Они сыграют самые крутые хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней. Это событие ты просто обязан посетить, а для этого прямо сейчас покупай билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов, ну а также можешь найти ссылку на билеты в наших информканалах в Телеге и в Макси Радио Рекорд Самара, а также в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Напомню, что мероприятие запрещено для детей.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно.
2: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
6: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных супер акционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Нет нигде стабильности, друзья мои, поясняю. Сода выпускает новый дизайн упаковки. Да, вы не ослышались, все верно. Оказывается, многие россияне используют пищевую соду не только в качестве добавки к пище, но еще и для уборки и дезинфекции. Поэтому выпускающая компания решила сделать универсальную соду в новой синенькой упаковке. Там так и написано: сода универсальная. Я напоминаю, что на нашей традиционной, любимой, на той упаковке, которую я помню всю свою сознательную жизнь, написано: просто сода пищевая. Голубая универсальная, рыжая пищевая. Не путаем ни в коем случае. В общем, теперь два дизайна у нас будут мирно сосуществовать. 30 лет, оказывается, вот эта вот легендарная сода. Красно-оранжевый стерлитамака выпускается. Вы представляете? Ну это же легенда, это история. Про это надо писать в учебниках. Нет, выпустили голубенькую упаковку. Я всегда считала, что вот срок годности не истекает у соли, а у соды не может никогда в жизни поменяться упаковка. Нет, поменяли. Нигде нет стабильности. Есть, друзья, есть на самом деле. По-моему, только у нас в эфире Радио Рекорд. Потому что у нас стабильно классная музыка. В том числе аниме уже в этом часе. И профессию услышим.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
4: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло Манол с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Манол – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп очень зол на Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника портала, американский лидер разъярен тем, что глава киевского режима воспринимает поддержку США как что-то само собой разумеющееся. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что, цитата, «об этом пока наш президент ничего не говорил». Новые Уренгой, Салехард и Анадырь – лидеры рейтинга российских городов по уровню зарплат в первом полугодии этого года. Москва расположилась на пятой строчке, средняя чистая зарплата в столице – 194 тысячи рублей. Замыкающие группы – Владикавказ, Нальчик и Грозный. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. We'll be right back.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас все так же жарко, плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 13, ну а завтра днем вновь до плюс 22 и также облачно с прояснениями. На дорогах города по-прежнему 4 балла, местами сохраняются затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, 15-минутка на промышленности от Партизанской до Авроры, 10-минутка на Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности. Соколова уже начинает притормаживать от Лесной до Новосада. Садовой, Нововокзальной от Москвы до Новосадовой также 10 минут движется. Плевает Молодогвардейской до Арцебушевской и на Аврору еще постоишь от Дыбенко до Мариса Тереза. Но я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда. Весело, энергично и позитивно. В компании с Серегой Шевченко, рубрики «Засада», где ты делишься важной информацией с другими автолюбителями. В трэш-пати слушаем с тобой 8.40 неформатные треки и играем в любимые игрушки с 7 до 11. Тачки, где еще машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где проверяем, какие новости правдивые, а какие нет, а также проверяем тебя на знание улиц города. В игрушке «Я не местный». Все это с 7 до 11, напомню, мегаутро. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть у нас прогнозы. Нас предупредили об аномально теплой зиме, да еще и без снега, когда такое было, правильно, никогда. Друзья, давайте повспоминаем. Мне вот, честно говоря, кажется, что каждый год нам обещают аномально теплую зиму, аномально жаркое лето. На деле не всегда это оправдано, неправда. Ну, неправда, все неправда, не сбывается, не верю никому. Всем этим климатологам я не доверяю уже много-много лет. Я считаю, что зима будет, как всегда, стандартная и со снегом, а у нас в Петербурге еще и с дождем, скорее всего. Кстати, друзья, оказывается, у нас же год козы наступает. Еще, по моим ощущениям, ежегодно у нас год какой козы? Красный либо золотой. Вот правда. Может, я одна живу в дне сурка? Не знаю. Может, мне показалось. Надеюсь, что так и есть. Так, что мне точно не показалось, так это музыка. Вот это сбудется. В этом часе мы услышим Армин Ван Бюрен и Токас Миракл.

Михаил тоже заглянет и gotta be cool. Также Alpha Jack, Walking on a Dream. Уже сейчас диджей Гоя в начале часа Мичико и все это рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Мы не будем убеждать вас покупать «Джили Сити Рей». Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 380 тысяч рублей в «Эксперт Авто». Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как «Сити Рей» задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер «Джили» — «Эксперт Авто». Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
7: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
8: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц исключил возможность заключения сделки с Россией по дизельному топливу, как это сделали США. По словам канцлера Германии, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо. Он добавил, что, по его мнению, Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому Германия придерживается санкций против нее. Представители Совета Евросоюза на заседании 14 октября обсудят ужесточение визового режима в отношении России. В частности, будет обсуждаться возможное введение виз с ограниченным территориальным действием, которые позволят находиться только в странах, указанных в документе. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, сообщили в компании. Некоторые функции сервисов могут быть временно недоступны. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания. Необходимо знакомиться с инструкцией.

0: пробки.
1: Давай посмотрим, что у нас сейчас за окном. Плюс 20. Облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре ночью до плюс 13 будет. Завтра же днем вновь разогреет до плюс 21. И останется все так же облачно с прояснениями. На дорогах города уже вновь 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На улице Нововокзальной от Старозагора до Новосадовой собралась 15-минутка. Напомню, что перекрыто движение на пересечении Нововокзальной и Старозагора из-за ремонта трамвайных путей. Будьте внимательны. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности постоишь 12 минут. На Москве от Кирова до Нововокзальной еще одна 10-минутка. И на Авроре от Дыбенко до Партизанской тоже сложный 10-минутный промежуток. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь всегда смотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, подписывайся, читай, комментируй и смотри все наши самые важные и актуальные новости. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина. Сегодня день каких-то сплошных новшеств, вот заметьте. В такси хотят убрать доплату за поездки с детьми. Ура, ну наконец-то! Такой законопроект внесли в Госдуму, давно пора, мне кажется. Я напомню, что особенности детского тарифа в такси заключаются в том, что на заказ гарантированно приезжает к вам водитель с высоким рейтингом, у которого есть детское кресло, либо бустер. Ну и, конечно же, имеется возможность загрузить в коляску в багажник. Вот, то есть 33 удовольствия, но за это еще взимают плату. Хотя, казалось бы, само собой что-то разумеющееся. В общем, хорошо идем. Упаковку для соды сменили. Здесь мы отменяем детский тариф. Все будет теперь подешевле. Уже приятно. Друзья, есть чему порадоваться. Кстати, что вас порадовало за этот день? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Будем вместе радоваться. А у нас в этом часе Кима Саундс и Райс Лоу.

Роско и Клуни тоже будут, и Free Your Mind. И непременно Иман Бек, No Matter What. Уже сейчас Алек и Халид, Dive Into Me. Все это Рекорд Дэнс Радио.

наследники врача вторую неделю не могут прочитать завещание. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
2: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Обычный день, если ты не в «Супре».
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
9: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Подумайте». Удобный – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее, звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
16: Всем

0: Рекорд. Новости.
1: В России приостановили онлайн-запись на подачу документов для получения виз в Великобритании из-за технических работ по обновлению системы, сообщил визовый оператор VFS Global. Ограничения касаются онлайн-сервисов, а не прекращения выдачи британских виз, обратили внимание в Российском союзе туриндустрии. Спрос на российские электромобили и гибриды начал снижаться на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, сообщили эксперты. Они назвали возобновление субсидирования для таких автомобилей в прежнем виде маловероятным. В первом полугодии продажи новых гибридов выросли на 132% год к году до 30 730 штук. Гол Роналду помог Аль-Насру одержать первую победу в Азиатской лиге чемпионов. Встреча с Нефчи завершилась со счетом 3-1. В составе победителей отличились Анджело Габриэль и Криштиану Роналду. Футболист гостей Анвар Гафуров отправил мяч в собственные ворота. У Нефчи голом отметился Алишер Адилов. Новые события дня в следующем часе. Record реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 18 градусов. Ясно. По данным Яндекс погода ночью сегодня будет до плюс 14, малооблачно. И завтра днем разогреет вновь до плюс 22. И также облачно с прояснениями, как и сегодня будет. На дорогах города уже 7 баллов. Серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной от Нагорной до Новосадовой полчаса готовь для проезда. Заводской стопорится от Кабельной до 22-го партсъезда. 20-минутка на Москве от Киевской до Революционной. Здесь всему виной ДТПшка на пересечении Москвы и Революционной. Заводской 15 минут движется от Кирова до Земица. И Зубчининовская физкультурная от Воеводина до Металлистов 10-минутка. Ну а я напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится наша грандиозная вечеринка, которая посвящена нашему 22-му дню рождения «Радио Рекорд Самара». Для тебя приедут специально приглашенные из Санкт-Петербурга диджей Фил и МС Жан, и сыграют они самые лучшие хиты за эти 22 года, а также актуальные треки наших дней. Ничего не пропускай, обязательно к нам присоединяйся и получай огромное количество ярких и позитивных эмоций. Билеты можешь купить уже сейчас по 1500 рублей, есть они у всех билетных операторов, ну а также ссылка на билеты есть в наших информканалах в Телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара и в нашей группе ВКонтакте. В закрепах 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» встречаемся с тобой и празднуем наш день рождения. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информканалы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Bell GX50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Bell GX50+. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212 99.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вы знаете, у меня есть небольшая коллекция винила. Для диджея действительно небольшая. Пластов у меня, наверное, штук 30. И вот в этой коллекции у меня есть и Daft Punk, и Prodigy, и Фредди Гейн, и Армин Ван Бюрен, и Swedish House Mafia. Но при этом также у меня есть Гриша Лепс, например. Или вот группа Пламя. Кстати, очень рекомендую. Замечательная электронная музыка советского времени. Если вы, так же, как и я, тоже любите самую разную музыку, я вам крайне рекомендую, опять же, установить мобильное приложение «Радио Рекорд». В нем вы сможете в любой точке планеты, где есть интернет, слушать наше основное вещание, но и помимо этого более 100 онлайн-каналов с музыкой на любой вкус и настроение. Быстрая, медленная, англоязычная, русскоязычная, без слов. Всякая музыка ждет вас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Абсолютно бесплатно можно скачать прямо сейчас в App Store и Google Play. Не поленитесь, друзья, откройте для себя много нового. Ну и разумеется, мы в эти выходные очень хорошо поработали, добавили очень много новых треков в наш основной эфир. Давайте я прямо сейчас о них расскажу. Что послушаем в этом часе? Cardfish, That Girl, Record Mix. Дэвид Гетта и Джест, Марио, Record Mix. Dub Dogs и Etta, Fade Out Lines, Record Mix.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Рольф GT 5W40» 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря вдуть. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время дуть. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
10: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
11: Новая Самара.
10: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября, совершая покупки от 2000 рублей, получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
13: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Глобал Джим Ассет Менеджмент Инк» ОГРН 116-631-239-91. Информация о организации, правилах розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
14: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может лишить Украину разведданных и Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет Политико. Договоренности России и США о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Маска для отключения Starlink, на который сильно полагается ВСУ. Сезон гриппа и ОРВИ в России продлится до апреля, рассказали вирусологи. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего в начале эпидемии. Эпидемического сезона, добавили они. Яндекс.Пэй не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными, сообщил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов. Пользователей просят обратиться в поддержку в случае начисления пени по таким платежам. Денежное взыскание возместят, отметил он. Новые события дня в следующем часе.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас теплый вечер, плюс 16 и малооблачно. Ночью, по данным Яндекс, погода тоже без осадков и до плюс 14. Ну а завтра днем до плюс 22 разогреет вновь и будет облачно с прояснениями. На дорогах города продолжается час пик, 7 баллов, серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. Получасовая пробка на Москве от Гагарина до Советской Армии, на Нововокзальной 20 минут постоишь от Фадеева до Новосадовой. Аналогично на Южном шоссе Авроры от поста ГИБДД до промышленности. Лесная стопорится от Осипенко до Новосадовой, Советская Армия от Тихвинской до Старозагора и на Алматинке 10-минутка от Москвы до Старозагора также. Ожидается, что в ближайший час пробки уже начнут снижаться. Ну а по музыке далее нас с тобой ждет свежак от Дэвида Гетта и Just Mario Record Mix, а также будет Марамби.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
11: Партнер моторные масла Маннул, лучшие для каждого по доступной цене.
12: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
13: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
14: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная вечеринка. Пройдет она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Напомню, что она приурочена к празднованию 22-го дня рождения Радио Рекорд Самара. Обязательно к нам присоединяйся. Тебя ждет огромное количество самой качественной музыки. Танцевать с тобой будем с 9 вечера и до глубокой ночи под специальные сеты от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга диджея Фила и МС Жана. Обязательно к нам присоединяйся прямо сейчас. Покупай билеты по 1500 рублей. Одна из самых приятных цен. Покупай их у всех билетных операторов или же забегай к нам в информканалы, в телегу и в Макс Радио Рекорд Самара. В закрепах ищи ссылку на те самые билеты. Или же в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара, тоже в закрепленной записи. Напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» празднуем с тобой день рождения Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
12: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, с тобой на связи я, Наташа Марко, и это «Главное танцевальное». Технологии на месте не стоят. Кажется, что каждую секунду кто-то что-то в мире изобретает. Ну и что уж там лукавить, конечно, все это нам помогает в быту. Вот, например, около 12% пользователей сервисов искусственного интеллекта запрашивают советы по покупкам. Ну, конечно же, в основном это сравнение и самые частые запросы по электронике, продуктам и автотоварам. Но вот интересно, посоветуют ли данные сервисы, какой свитер или костюм лучше смотрится и что, собственно, с утра надеть? Тут, мне кажется, никто не заменит верного дружеского плеча. Бездушный выбор точно нам не нужен. Все-таки важен индивидуальный подход. Как на рекорде. Для тебя у нас душевные и очень приятные подарки. В этом часе тоже тебя ожидает сюрприз. Не пропускай подробности, обо всем расскажу через несколько минут. И по нашей клевой музыке этого часа тоже с тобой пробежимся. Будут Dunmo Brothers.

0: классика в новом исполнении. Illusion. Рекорд микс от Бенни Бенасси. А также Good Lucky Mystery. Ла-ла-ла. А прямо сейчас расслабленная тема Мичико от DJ Гуэна, первый танцевальный. И не забывай, что все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. Клевую вечеринку мы устраиваем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи мы с тобой будем слушать крутейшие танцевальные хиты за эти 22 года в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей, но тех, кому уже исполнилось 18, мы, конечно же, очень-очень ждем. Прямо сейчас себе бронируй местечко, присоединяйся к нам, покупай билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Максе, в телеге, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. И прямо сейчас еще одна новость для тебя прекрасная. Через пару минут кому-то достанутся пригласительные на нашу клевую вечеринку. А вот кому сейчас как раз-таки мы с тобой определять и будем. Правила простые. Поставлю шутку нашего деда, точнее, первую ее часть. Ну, а тебе нужно будет ее продолжить. Если вдруг ты такой не слышал никогда или же, ну, вот никак вспомнить не можешь, тогда полагайся на свою интуицию и чувство юмора. Ответ, а именно продолжение шутки деда, напомню, присылай в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Шутка у нас уже заряжена, так что давай слушать с тобой и слушать внимательно.
2: Во время ссоры жена внезапно применила...
1: Во время ссоры жена внезапно применила что? Вот интрига сейчас у нас повисла в воздухе. Что же она применила? Пиши свой вариант в личку телеги или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И пятый приславший верный ответ получит пару приглашений на день рождения «Радио Рекорд Самара», который пройдет, напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал».
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Реклама. Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы – лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день – деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-940-1730. Москва, 0+.
6: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее, звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtetvedom.rf. Не является публичной офертой.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
9: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу: Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И устраиваем мы наше торжество 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года в исполнении диджея Фила и MC Жана. Мероприятие запрещено для детей, но для того, чтобы к нам присоединиться, уже сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей, есть они у всех билетных операторов, ну а также ссылка на них есть в наших информ-каналах, в телеге в Максе и в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас мы разыгрываем пару пригласительных, да, вот такие вот приятные плюшки от Рекорда. Тебе нужно было продолжить панч нашего деда, одну из шуток, которые звучат на Рекорде уже много-много лет. Я тебе оставила первую часть, тебе же нужно было ее завершить. Итак, первая часть шутки звучала так. Во время ссоры жена внезапно применила что? Вот, собственно, нужно было вспомнить, что же жена применила, и тут много ответов пришло, особенно мне понравился вариант «хук справа». Да, и такое, может быть, где-то встречается, но не в нашей реальности, поэтому давай послушаем, как шутка звучит на самом деле.
2: Во время ссоры жена внезапно применила слезоточивый глаз.
1: Да, вот так вот, слезоточивый глаз. И, собственно, загвоздка-то была в чем? Что очень-очень многие писали, что слезоточивый газ она применила. А вот оказалось, что глаз. Глаз тоже написали очень многие, в принципе. Но как бы давайте мы все-таки первому отдадим билеты, потому что первому, наверное, будет более справедливо. Побеждает у нас девушка с ником Саня. Последние цифры номера телефона ее 1912. Саня, мы аплодисменты ставим. Молодец, внимательная. Буковку «Л» у нас. Знаешь, что нужно поставить именно вот в этом слове, да? Саня, тебе мы обязательно билеты наши пришлем. Ну, а остальным все-таки желаю не расстраиваться, потому что в любой момент можно купить билеты, и лучше это сделать, конечно же, пораньше, пока цена держится на отметке в 1500 рублей. День рождения Радио Рекорд Самара пройдет в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Напомню, 20 ноября мы ждем тебя. Мероприятие запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Внучка экс-мэра Самары, убившая своих бабушку и дедушку, попросила отправить ее в зону СВО. Сегодня на процессе она заявила, что вину не признает. Утверждает, что ее опаивали неизвестным веществом. Парад памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре пройдет в сокращенном формате с усиленной безопасностью. Число участников снизят с 7,5 тысяч до 500 человек. Массовое присутствие зрителей не предусмотрено. В Самарской области на 13 октября к отоплению подключили 97% котельных, 74% многоквартирных домов, 89% школ и детсадов. Об этом сообщает Минэнерго и ЖКХ Самарской области. А еще больше оперативной и важной информации читай в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
17: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
18: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
19: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
20: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».

0: хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это Авито.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Празднуем день рождения радио.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 16 градусов, все так же ясно. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет до плюс 14 без осадков. Ну а завтра днем облачно с прояснениями и вновь разогреет до плюс 22. На дорогах города стало менее загружено, сейчас 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. 15-минутка собралась на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Соколову минут 10 постоишь от Лесной до Новосадовой, на промышленности от Партизанской до Авроры. И на Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности еще одна 10-минутка. Ну а я напомню тебе, что где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, ты всегда можешь слушать нас онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай в регионах Самарскую область. Ну а если у тебя под рукой умная колонка и ты находишься в пределах города, тогда говори ей: включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне. Знаешь все самые актуальные и важные новости города, страны и мира, а также можешь участвовать в наших игрушках. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Реклама. «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгеличе. Ведущий – караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора. 18+.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
5: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
6: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки ТК для того, проводится с 1 августа 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 114-631-239-91». Информация о организации, правилах розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте letout.ru.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Празднуем день рождения.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Этой осенью нас с тобой ожидает грандиозное событие. 20 ноября в Вентхулле Сигнал Радио Рекорд Самара будет праздновать свой 22-й день рождения. Мы тебя приглашаем разделить с нами это торжество и посетить нашу крутую вечеринку. Для тебя специально приезжают приглашенные резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, и сыграют они самые крутые треки за эти 22 года, а также актуальные треки наших дней. С 9 вечера и до глубокой ночи нас с тобой ожидают танцы, общение и, конечно же, огромное количество ярких эмоций. Обязательно к нам присоединяйся. Уже сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ну а также для того, чтобы было тебе проще, ссылку на билеты мы разместили в закрепленной записи в наших информационных каналах в Телеге в Максе Радио Рекорд Самара, а также в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. 20 ноября в Ивент-холле Сигнал встречаемся с тобой на нашем дне рождения. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплектацию Prime.
12: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Dance Radio.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы с вами проведем еще ближайшие 60 минут вместе здесь. Напомню, что прямо сейчас на рекордных часах у нас 19:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы уже вступаем в вечернюю фазу нашего эфира. Это значит, что через час будет шоу Кремова и Хрусталева. Разговорное. Там они обсудят с вами самые разные новости, которые произошли в России и мире за последнее время. Ну а в 9 вечера по московскому времени у нас в эфире Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Будем играть для вас клубную электронно-танцевальную музыку практически нон-стопом. Я вам всем желаю хорошего вечера вторника, проведите его с кайфом. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут «Солова», «Облаком», «Рекорд Микс».

У директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром» нефть «Супер» 10В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп очень зол на Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника портала, американский лидер разъярен тем, что глава киевского режима воспринимает поддержку США как что-то само собой разумеющееся. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что, цитата, «об этом пока наш президент ничего не говорил». Новые Уренгой, Салехард и Анадырь – лидеры рейтинга российских городов по уровню зарплат в первом полугодии этого года. Москва расположилась на пятой строчке, средняя чистая зарплата в столице – 194 тысячи рублей. В замыкающей группе – Владикавказ, Нальчик и Грозный. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Да!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Шапка. Носки. Еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 14, завтра вновь до плюс 22. И напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать круто, весело в компании Рекорда. Мегаутро с 7 до 11 с Серегой Шевченко. В рубрике «Засады» делишься важной и нужной информацией с другими автолюбителями. В рубрике «Трэш-пати» 8.40 слушаем с тобой неформатные треки. Ну а также играем в наши клевые игры. Тачки, где ищем машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет. А также тестируем тебя на знания улиц города. В игрушке «Я не местный». Все это мегаутро с 7 до 11. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов, Хрусталев. Впрочем, как всегда, по будним дням здесь появляемся именно мы, чтобы вместе с тобой, дорогой наш слушатель, обсудить, не торопясь, обстоятельно разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из важных вопросов Томаса Гоббса в его легендарном «Левиафане» — это вопрос так называемого естественного состояния общества. То есть вопрос о том, как люди будут вести себя в гипотетической ситуации, в которой не будет ни законов, ни государственной власти. Будут ли они соблюдать закон или, наоборот, рвать ближнего своего на части? Так вот, по мнению Гоббса, в этом случае цивилизованное поведение человека исчезает полностью и наступает так называемая война всех против всех. Так это или нет, фиг его знает, но разные там психологические современные эксперименты показывают, что если не будет наказания, только около 25% людей продолжат соблюдать правила и законы. Так вот, 25% — это на самом деле результат хороший. Он дает нам, если не удовлетворение, то хотя бы небольшую 25-процентную надежду на человечество, которую у нас-таки как раз чаще всего и отнимают новости, некоторые из которых мы обсуждаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян бесит дружный коллектив, и мы одна семья. В вакансиях соискатели считают такие формулировки раздражающими и подозрительными. В черный список также попали требования к стрессоустойчивости, ненормированный график и слово «плюшки» вместо нормального описания бонусов. Но больше всего людей отталкивает зарплата по договоренности. Ее считают способом скрыть реальный размер оплаты.
2: Да ладно! А может, просто люди договороспособны, знаете, не скандальные. Просто такие, знаете, наши нормальные люди, ну, типа договориться на месте, знаете, там, решить на месте, туда-сюда, комсы-комса, там, 300 на половинку.
1: Да, там, все, выслушать нормально. Вот мы, кстати, также устраивались на работу, да? Был, да. Договоренность. Конечно. Вы хотите столько? Мы хотим, конечно, но хотелось бы еще к этому столько, еще вот чуть-чуть столько.
2: Ну, а потом, ну, там... да, ну, неважно. Ну, послушайте, а что-то я не понимаю. Меня россияне начинают даже пугать. Чё-то россияне у нас какие-то очень привередливые.
1: И подозрительные.
2: Привередливые. А потому что так, да и подозрительные, конечно же, так они работу у нас вообще не найдут. Чё их там бесит, значит... Значит, россиян бесит, значит, дружный коллектив в объявлении и слова «Мы одна семья». Ну, тут, конечно, это очень странно, что им не нравятся слова «Мы одна семья». А чё им не нравится? Им чё, не нравится устроиться не на работу, а в семью? Особенно, если у них уже есть одна семья. Чего плохого, если у тебя будет вторая семья? Тем более, смотрите, когда ты устраиваешься на работу как в семью, это же не тебе как бы должны платить, а ты должен как бы кормить семью, да? И чего плохого устроиться кормить семью, почувствовать ответственность
1: как-то за нее смотрите, еще? Смотрите, какие есть такие вот подводные камни. Когда устраиваются в семью на работу, это обычно устраиваются горничной, поваром, там, знаете, дворецким, как бы там, да, няней. Ну, то есть, когда устраивался, знаете, у нас была мода, вот у нас богатых россиян, ну, львы, из Таиланда нянь нанимать, как бы там, да, и ребенку уход, и папе, как бы, радость.
2: А тут любая работа, как в семью, а?
1: Ну, тогда еще такой вопрос, смотрите, почему дед в семье, ну, то есть генеральный директор, получает 700 тысяч, а там я, новый внук, получаю.
2: Потому что новый.
1: 80,
2: потому
1: да?
2: Что внучку еще не надо так много. Понимаете, ему там туда-сюда, там пеленки. Ну,
1: все равно просто,
2: да. Нет, почему? Нет, понятно, что россиян это бесит, когда им говорят, вы вступайте в нашу семью. Но время такое. Кормить семью, то есть начальника и его жену нужно. Кто-то, кстати, так еще пишет, да?
1: Да,
2: кто-то,
1: кстати, да, я видел.
2: Спекулирует на семье.
1: Куча ругани в интернете, да. Вот по этому поводу.
2: Не, просто, видите, знаете, начальники просто отстают от времени. Они просто еще не знают, что люди уже не те. Они же думают, что вот люди как раньше, а люди на самом деле уже эгоисты. Знаете, они хотят иметь одну семью дома. Да, а не то, чтобы прям работать, чтобы все семьи содержать.
1: Какое-то многоженство получается.
2: Нет, они не хотят многоженства как раз, потому что безответственные, только одну могут потянуть. Ну и что там еще в черный список попали требования к стрессоустойчивости, ненормированный график, да, и слово «плюшки» вместо нормального описания вот. Слово «плюшки». Ну, здесь вот я совсем в растерянности. А что им плюшки-то не нравятся? Чего они как не Карлсон это? Он же любил плюшки?
1: Ну, Карлсон любил, да.
2: А вот объясните мне, а работодатели, вот когда пишут в объявлениях о работе про плюшки, они что, реально хотят заманить Карлсона?
1: Ну, возможно. Возможно, они рассчитывают на то, что как бы поймет метафорично, как бы, ну, некий не Карлсон, да, то есть, а просто специалист какой-то, да, молодой.
2: Или просто наркоман.
1: Да, например. А они как бы реально, вот, пожалуйста, плюшки те вот такие вот.
2: А это вот, не бойтесь, это не те плюшки. Если что, если вы из-за этого, то я уверен, что это что. Слушайте, кто так, они в этих хэнхантерах пишут, какие-то дебилы до сих пор так пишут.
1: То есть ты рассчитывал на какую-то там 50% скидку на стоматологию, как бы, да, на страховку от корпорации. А тебе вот реально плюшки какие-то, просто ватрушки, плюшки, бублики там, я не знаю, что там.
2: Ну и, конечно, они, их бесит, что работодатели пишут про то, что им нужна стрессоустойчивость у работника. Конечно, работнику тут нужна стрессоустойчивость, когда его вместо работы хотят заманить в семью с плюшками. И поэтому у нас к вам вопрос. Вы не бойтесь, мы вас не заманиваем никуда. Это мы про новость. А вопрос-то к вам. Вы же работаете там с плюшками и нет. Вот, смотрите, вы же тоже россиянин, так или иначе. Говорят, россияна отталкивает там вся вот эта фигня. Зарплата по договоренности, в семью, плюшки и так далее. Что тебя отталкивает или отталкивало, когда ты устраивался в объявлениях по найму?
1: Казалось подозрительным тебе.
2: Подозрительным, да. Что-то такое, что тебя насторожило, что тебе конкретно не нравится. Увидел слово, может, просто слово одно. А сейчас люди такие пуганные, да, нервные.
1: А возможно, не только вот в объявлениях по найму, а и на собеседованиях при устройстве на работу. Может, что-то вот такое. Знаете, это бывает собеседование, хотя бы.
2: Да, конечно, какое-то что-то
1: странный начать. Странный человек, странные вещи говорит, там странные вещи спрашивает.
2: Сидит в странном виде, в халате белом, распахнутом.
1: В сауне назначил встречу.
2: Ты все понял? Устройство на работу. На какую работу ты никогда не пойдешь. Если будет в объявлении так-то, если во время интервью будет то-то. Сам все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Американец потерял 2 терабайта редчайшего порно на Яндекс.Диске после удара по дата-центру. Мужчина собирал коллекцию 2 года и был уверен, что облако надежнее жестких дисков. Он заплатил $40 за 3 терабайта на год, а подписку продлил всего за неделю до потери файлов. Сообщение о продлении пришло мне ровно в тот момент, когда бомбили этот дата-центр, пожаловался пользователь. Он добавил, что сам не русский, просто предложение оказалось слишком выгодным, чтобы отказаться.
2: Ну, конечно, когда такое выгодное предложение, опорно-то. Захочешь не только русским захочешь, но и получить гражданство Шушар. И в Кудрово всю жизнь прожить. Такие, знаете, порно-плюшки, да, не кажи, ну, только у нас.
3: Ну, в Кудрово вообще можно даже без облака, просто в подвале порно хранить.
2: Не, в облаке, в подвале, да. Ну, welcome к нам! Бросай свою Америку, чувак! Если так, все. Но, смотрите, на самом деле, значит, это поразительная новость. То есть, значит, не только мы пострадали от бомбежки дата-центров. Значит, они тоже пострадали. То есть, ведь, вот, знаете, это, я просто этого не знал. И это, конечно, поразительная история. Вот что значит «не рой другому яму». Да, или как там, да, это, не пытайся другим отрубить порно, у самого порно отрубят, да, так это звучит?
3: Ну да, потому что как бы риски повышаются с тем, что порно редчайшее.
2: Нет, я просто хочу сказать, что это прекрасная новость, просто, это поразительная новость, потому что мы-то думаем, что мы тут страдаем, значит, что это проблема только у нас, да, что я вот тут вчера... пару раз на такси ездил, так получилось, значит. И все мне, все 2 таксиста, целых 2.
3: Целых 2 таксиста.
2: А это, знаете, репрезентативно, я бы сказал. Они все мне плакали, что, значит, что там... Первое, что они говорят, слушайте, а у вас не наличка? Я говорю, да, могу наличка. Они говорят, ой, вы бог, вы спаситель. Я говорю, а что? Ну, я понимаю, что с Яндексом там проблема. А что именно? Говорит, все деньги на Яндексе там зависли, не можем вывести там и так далее. То есть они слезно просили наличку.
3: Таксисты, курьеры тоже как бы посыпались вчера там.
2: Нет, ну понятно, да. Так вот, значит, все плачут, страдают у нас и думают, что это только у нас. Проблема нифига. Американцы плачут еще больше, еще более горькими слезами. У них вообще американская трагедия. Потерял американец, сколько там, 2 терабайта редчайшего порно. И это, конечно, боль. Это боль. Но тут, конечно, вопрос есть. Я не американец, поэтому так, давайте немножко подискутируем. А редчайшее порно, это какое? Это вот когда голуби того носорогов или мигранты... памятник Ленину или
3: да
2: что
3: нет,
2: это?
3: Ну что вы, это рутина какую-то.
2: Редкие кадры.
3: Ну какие-то, может, там, знаете, может, какой-то фильм там на все 2 терабайта. Молодой Байден. ЧБ, черно-белый.
2: Совсем молодой, когда?
3: Фильм не мой, а черно-белый.
2: Ну, окей, но с другой стороны, объясните мне вот что. Я, конечно, очень горд. Но почему редчайшее порно именно у нас, на нашем Яндексе? Нет, я, конечно, понимаю, это большое достижение Яндекса, там работа проделана большая. Спасибо, Яндекс, за ваш труд, да, что называется. А что, Google не смог потянуть?
3: Ну, вставили вот в этом-то, да? Кроется разгадка в словах, предложение было слишком выгодным. Этот богомерзкий Google заломил, наверное, там у америкашки цены там. А что ж, 2 трамп, ах, еще и редчайшее.
2: А у нас вообще все копейки просто, конечно. Да, конечно, этому америкосу надо было, так сказать, всю эту боль. Да, во-первых, нашим таксистам сказать, да, чтобы им полегчало. А во-вторых, своему правительству.
3: Мы говорим это нашим таксистам.
2: Им да, мы сейчас говорим таксист через... Да, да,
3: а ребята, ты уже своим говоришь.
2: Не только... Вот вы сейчас, да, есть еще проблемы, видимо, есть, да?
3: Конечно, да.
2: Вы не только вы страдаете. Американцы. Сколько потерял? 40, чего?
3: 3 терабайта редчайшего порно. Да, и $40.
2: Вот. Это во-первых. А во-вторых, вот на месте вот этого америкоса, да, я бы обратился к его же правительству, к Трампу, в конце концов, что не только, да, так сказать, у нас здесь в России страдают, там, в Яндекс.Такси, везде в Яндексе, но и в Америке тоже, знаете, обездоленный порн, порно-беженцы в Россию.
3: Порно-релоканты, сейчас надо говорить.
2: Так лучше, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Club. Сегодня с 23 часов. Record.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Отпугнуть медведя можно отборным матом. Такой совет дал замглавреда журнала «Охота и охотничье хозяйство». По его словам, нужно громко кричать басом и не стесняться в выражениях. Бранные слова придают звуковому сигналу эмоциональную насыщенность и действуют эффективнее обычного крика. Также эксперт советует резко распахнуть куртку и поднять руки, чтобы визуально стать больше и показать медведю, что связываться с вами опасно.
2: А я подумал, что распахнуть куртку, чтобы показать медведю, что ты визуально и там еще больше.
3: И это тоже, что ты вот будешь сейчас доминировать во всех смыслах.
2: Да, чтобы отпугнуть его своим большим. Только у меня вопрос. А если он в лесу не в куртке, а в плаще? Ну, тут ведь тогда же получается совсем классика. Резко перед медведем распахнуть плащ. И он же как бы должен, как девушка, от смущения убежать. Да,
3: ну или пальто тоже, допустимый вариант. По канону можно. Ну, чтобы, обязательно, чтобы шляпа еще была на голове.
2: Такой
3: солидный.
2: Классика, да. Но тогда тут важное правило. Когда идешь в лес, плащ, разумеется, нужно надевать на голое тело. Если ты, конечно, настоящий грибник, экс-гиби.
3: Да, и не бойтесь клещей.
2: Нет, это уже не так страшно.
3: Это не актуально, медведи страшнее.
2: Но, с другой стороны, если встретишь клеща, что это не поможет распахнуть перед ним? Если у тебя маленький, как клещ.
3: Клещу,
2: что же страшно. А что он еще сказал? И еще перед медведем распахивать куртку. И еще поднимать руки. Слушайте, ну, тогда я вам скажу, это вообще будет бомба. Медведь вообще прифигеет. Тут вообще, может, даже впадет в ступор, в спячку. А смотрите, а если еще, когда ты в лесу увидел медведя, если приподнять и руки, и то, что у тебя под плащом, это же эффект комбо вообще, да?
3: Это все, 120% успеха.
2: Медведь может от ужаса так приуныть, что из леса мигрировать с семьей в джунгли на ПМЖ вообще. И больше проблем не будет с медведем.
3: Или на Мертвое море.
2: Ну, тут, конечно, главное, чтобы медведь не понял твой распахнутый плащ с привставшим, да, вот как некое приглашение, как бы такое.
3: Вальсу. Танго.
2: Ну, почему нет? Особенно в брачный период, знаете, когда... потому что тогда он никуда не уедет, а тебе придется с ним пройти в его спальню, в ближайшую.
3: Просто... Трехкомнатную берлогу его.
2: Ну, вот это, ну, в одну из комнат, да. Но знаете, что меня очень смущает этот совет? Значит, причем, смотрите, совет этот, когда встретишь медведя, распахивай куртку, там, ругайся матом, что-то, поднимай руки, там, так далее, что, особенно распахивай куртку. Совет этот дал, кто там, замглава, да, там, какого-то журнала «Охота и охотничье хозяйство». Смотрите, я хочу обратить ваше внимание. Журнал называется, хорошо, прекрасно, ответственно, «Охотничье хозяйство». А говорит совершенно безответственно, как будто ему на наше хозяйство, извините, начихать. Распахните куртку, ага, сейчас. А медведь на наше хозяйство того, за бочок уволок. Знаем, читали про Машу и медведя.
3: Не, ну, там, или там, хорошо, другое, там все хорошо закончилось. Потому что вы хотите? Ну, смотрите, вот охотник, вот его охотничье хозяйство. Все равно. Вот другое меня смущает. Кричать басом. Не у всех это получается. Вот скажем, если в лесу на медведя толкнется Владимир Пресняков. Да, певец наш. Или да, Леонид Агутин. Я же вдвоем. И Владимир Пресняков, и Леонид Агутин. Ну да, материться они, скорее всего, умеют.
2: А
3: да?
2: Я
3: и громко,
2: скажу,
3: но басом не умеют.
2: А и слава богу. Потому что тут у меня к нему в этом месте совсем большая претензия. Значит, кричить в лесу на медведя басом. Слава богу, Преснякову может только позавидовать. Потому что этот же чувак нас прямо толкает в объятия медведя. Кричать басом. То есть, это что значит? Кричать басом в лесу на медведя, то есть реветь как медведь. А если медведь тебя примет за медведицу? Да еще с распахнутым этим. Даже еще хуже. Не за медведицу, а за медведя-петуха. Этот чувак нас прямо толкает на брачную ночь
3: не,
2: с медведем.
3: Медведи ровные пацаны, среди них таких нет. Как бы.
2: Нет, я надеюсь, конечно. Да. Но в любом случае, да, значит, ребята, трижды подумайте перед тем, как распахивать куртку. Да, вот вы сколько думаете?
3: И не перепутайте с медведем там людей, там, не знаю, там...
2: Да, это тоже важно.
3: Патруль Росгвардии.
2: Это важно, да.
3: Даже вас выйдет.
2: А зато, да, с другой стороны, сейчас у некоторых появилась такая, ну, версия. Это я думал, что медведь...
3: Простите, перепутал вас. С Михаил Потапычем, да.
2: Да. Ну и главное, этот чувак что говорит? И ругаться матом на медведя. А вот это правильно. Вот это правильно. Потому что ведь это действительно медведя может смутить. Медведи же, мы знаем, культурные, правильно?
3: Да.
2: Особенно медведица. А представляете, а если еще медведица с медвежатами, я говорю, что это вообще опасно, да? Так вот, смотрите, а если медведица с медвежатами, и ты при ней ругаешься матом, так она вообще убежит, чтобы при детях-медвежатах матом не ругался.
0: Крем-хруст-шоу.

0: ячейки в трусах. 18-летний и 20-летний жители Березняков зашли в продуктовый магазин Соликамска и вынесли товар на 8 тысяч рублей. Продать добычу удалось всего за 900 рублей. Полицейские быстро нашли воришек, оба раскаялись и возместили ущерб. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ, младшему вынесли предупреждение.
1: Лосось в трусах? А это я правильно понимаю, что отсюда выражение «лосось не тунца»? Это когда лосось побывал как бы вплотную к тунцу твоему, в трусах.
2: Ну, это, да, выражение скорее от того, что тунец, если бы там побывал, а не лосось. Тогда можно лососнуть тунца.
1: А, хотя тут есть версия. Есть, да, есть пространство для версий. Ну, тут, понимаете, это, конечно, вот... Ведь, понимаете, ну, воруют, да, крадут, как говорил еще Карамзин. Все продолжается, как бы здесь ничего нового, но новое в способах. В трусы. Я про такое еще не слышал. И тут, конечно, важно, вот если ты, не дай бог, с тобой случилось такое несчастье, ты украл, скажем, лосося, и украл его и засунул в трусы. Тут очень важно потом все-таки не забыть, что он в трусах, например, в общественном туалете. То есть достал не в туалете, при других там, не своего этого лососенка, а лосось выпал оттуда. Это же может напугать, это может создать даже некоторое такое прям в обществе, да?
2: Ажиотаж.
1: Да, и, кстати, и девушка. Представляете, если ты забыл, она же не удивится, если ты в постели вытащишь из трусов лосося, например.
2: Ну, это, кстати, очень трудно забыть. И, хотя очень рискованный способ похищения. Стейки же из рыбы как бы продаются замороженными. Это вредно для здоровья.
1: Ну, замороженные.
2: Можно простудить себе что-нибудь.
1: Да, это совсем, это даже уже, да.
2: Своего, джунжурика.
1: Это совсем плохо. Лососурика. В этом случае. Ну, окей, ладно. Значит, хорошо, объясни мне только одно. Значит, украли, значит, да, ну, удивили. Украли там что-то из магазина, обычная фигня, к сожалению. Но что они потом с этим лососем из трусов собирались сделать?
2: Продать.
1: Есть? Продать. То есть есть, они его не собирались.
2: Они продали его, да.
1: Окей, а... Тогда, то есть они продали кому-то лосося, который побывал рядом с членом, да? То есть лосося из трусося, да?
2: Да, ну вот поэтому такая скидка, всего лишь за сколько там, за 800 рублей вместо 8000.
1: А тот, кто покупал, вот неинтересно, его это не смутило или он просто не знал? Потому что, знаете, они когда воровали, ну смотрите, ты воруешь, это уже напряжение. Они могли от страха описаться прямо на лосося. И это, кстати, если он был спереди, а если он был сзади, это еще хуже, это на лосося.
2: Он мороженый, не так. Вот я же говорю, что, как бы, знаете, ну, как бы, да, конечно, неприятно, как бы, потреблять, как бы, из чьих-то чужих трусов лосося, в хорошем смысле этого слова, в этом, как в этой новости. Но, смотрите, так он стоит 8 тысяч, там, а так за 900 рублей. Скидка есть скидка, да.
1: А вы думаете, откуда такие дешевые цены при такой инфляции? У меня только вопрос, вот тот, кто его купил, он потом куда? Хотя, знаете... Я боюсь, что я догадываюсь. Мне кажется, что потом, ну, этот лосось просто окажется снова на торговых полках наших магазинов. Лосось из трусов.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу Go Go. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить. С каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
15: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: chasing something I haven't found. You look so certain, certain of yourself. Говорят, что на радио звонят только психи, а пишут очень странные люди. Может, это и так, мы не знаем, но нам на это совершенно наплевать. Больше того, чем страннее, тем лучше. Нас вашей странностью не испугать. Вы написали уже много, в том числе и очень странных сообщений, и некоторые из них мы будем читать прямо сейчас. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Но тут нам выкатили новость о том, что россиянам, что россиян смущает и вызывает подозрения об объявлениях в вакансиях. То есть там слова, что это одна большая общая дружная семья, то есть коллектив этот, о каких-то странных непонятных плюшках вместо реальных бонусов, сразу не сообщают, какая зарплата будет, ну и прочее, прочее, прочее. Мы послушали, обсудили и как бы спросили у тебя уже, а что тебя конкретно, не каких-то там абстрактных россиян анонимных, тебя конкретно вот раздражает, вызывает подозрения в объявлениях о приеме на работу, в

0: У меня бы отпало желание работать, когда бы меня кто-то пригласил поработать в его квартире. Допустим, не знаю, скажем, он крановщик, да? Почему бы не пройти в квартире совещание? Может, там, кран какой-то поставили, да, небольшой.
1: Может,
0: да?
1: В квартире просто там, не знаю, дирекция крановщика всех кранов.
0: Да, например. Хорошо, а что его смутило, что...
1: Он по тяжелому.
0: Вот это, кстати, очень важное выражение. Вроде не совсем как бы по теме, но для меня важно. Потому что мы, по крайней мере, наше поколение, давайте признаемся друг другу, мы это звали по-большому. Большое все-таки не тяжелое. Нет, да? Слушайте, а тяжелое это круче, чем большое.
1: Да, это крайняя степень. Более такая, знаете. Ну, может, по-большому, но не все по-тяжелому.
0: То есть он не просто по-большому, а он...
1: Так тяжелому,
0: да. А бывает что-то круче тяжелого? Это такое, когда уже совсем железо.
1: Ну так бетон. Мега тяжелое такое, да.
0: Ну, так в итоге, значит, давайте, резюме, не пойдет работать, если что, в квартиру, пожалуйста.
1: Нет, да, это еще нормально, ну почему нет?
0: В квартиру никаких проблем. А вот если...
1: Там какой-то чел ходит по-тяжелому прямо в этой квартире.
0: А если это начальник, а если хоть и по-тяжелому, но он уже выходит с конверта?
1: Да, ему по штату положено ходить по-тяжелому, он же начальник.
0: Конечно, тяжелый, это же, да, наш, кстати, начальник, как?
1: Не начальник? У него все нормально все.
0: А вот мне кажется, я сейчас вспоминаю. Не, ну у меня такое ощущение, что как-то так легко достаточно у него это, да?
1: Да, так.
0: Выходит так, как бы.
1: Выходит легко у него.
0: Ну, у нас, знаете, говорить откровенно, у нас же туалет — это место общего пользования. Там у нас и тарелки стоят, да? И там и все слышно, и радио. Ну,
1: и стиральная машинка, зачем на радио? Вот я вся это удивляюсь.
0: А еще...
1: Посудомойка, понимаю, да.
0: Вас смущает стиральная машина? А может, вы мне тогда ответите на вопрос, почему вас это не смущает? Почему в мужском туалете душ, биде?
1: Гигиенический,
0: да. А не в женском?
1: Да, вот это... Нет, как бы, если было в женском, нормально было, да? И в мужском, и в женском тоже, ну, понимаю. А почему-то у нас поставили только в мужском.
0: А потому что того, кого пригласили отвечать за туалеты, пригласили не туда. Не в тот кабинет. Ошибка просто случилась. Мы не про туалет же,
1: напомните. Да, нет, про приемы на работу. Вот человек с ником «Ромашка усталая» пишет. У нас на заводе правило. Приведи друга и получи 50 тысяч. Но 10 придурков не получится привести. Платят только после 3 месяцев работы этих чувачков. То бишь, не прокатишь, ты собрал толпу такую, да, типа человек 20. Пацаны, хотите заработать? Давайте устраиваемся на работу и потом сваливаем.
0: А что это за работа, на которую можно привести только 50 тысяч? То есть человек даже просто прийти туда, да, чтобы только прийти на собеседование 50... Вот. Даже на собеседование просто так не заманить. Это что, как вы себе представляете, эту работу? Ну, кто это пишет?
1: Ромаш? На заводе, да.
0: А, на заводе? Не, ну, я понимаю, как бы на завод сейчас, да, завод это надо работать. А люди как бы готовы...
1: Просто привезти чуваков получить.
0: Они готовы за бесплатно, но не работать в офисе, чем на заводе. Я понимаю, но за 50 тысяч... Ну, хорошо, а нельзя, например, просто договориться с ними, пацаны? Там вообще уже, пускай не работает, может даже из-за какие-то известные люди там.
1: Так.
0: Да, вот даже вот нас, например, взять. Вы что, просто так не придете за, вам по 50 тысяч, по 25 сноса
1: пришли? А он пришли, так говорит, не канает. Смотрите, а эти люди, мало просто привезти, эти люди должны отработать 3 месяца на заводе.
0: Послушайте.
1: Только потом платят 50 тысяч до человека.
0: Ну,
1: так, значит, прийти как бы и свалить с 50 тысячами не получается. Нужно 3 месяца отработать.
0: Хитро!
1: Да. Таких как...
0: А работать за 50 тысяч или еще что?
1: Ну, там что еще.
0: Слушай, надо позвонить, но я не вижу этих сообщений так, в упор.
1: Вот давайте Игорь читать. Пишет. Самый классный договор по работе — чисто по-мужски пожатая рука. А не эти вот все плюшки. Мужик сказал, мужик сделал. Главное, я смягчаю, гомикам не пожимать руки. Нет, это, конечно, да, но... причем есть работа.
0: А, и, ну, тут это не самое главное. А самое главное, вот, как вот узнать? Дело в том, что по руке, ну, вот, гадать, да, знаю. А то есть... Вот как понять, это вот гомик, как там на руке?
1: Нужно чувствовать.
0: Как это?
1: Что
0: понять?
1: Ну что?
0: Не, вы понимаете,
1: что,
0: ну...
1: Не наш человек, что ли? Что
0: всегда это... ошибались.
1: Ну вот, не надо ошибаться.
0: Нет,
1: как говорится, знаете, мудрость гласит, одна ошибка, и ты ошибся.
0: А, это как у минеров, вы имеете в виду, да?
1: Это да, Джейсон Стэтхэм сказал.
0: А, да? Вот. Окей, давайте я почитаю. Значит, ну что, вот пишет, например... Вот Пёрышко пишет, Пёрышко Е, так себя называет человек. Привет, никогда не пойду на работу, если в вакансии указаны слова «холодные звонки». Ну да, особенно если это вакансия

0: например, да? А если это, скажем, вакансия в морг, там холодные звонки более-менее еще нормально. А вот если, скажем, тот же крановщик, наверное, холодные звонки не очень, да?
1: Не, ну, драка это вызывает подозрение.
0: Да, подозрение, конечно, безусловно. Но это понятно, чувак, но важно, кем ты работаешь.
1: Собирался работать.
0: А для этого же позвонить ему надо. Больше мы никак это не узнаем.
1: Давайте.
0: Мне просто не нравится, что он перышко, знаете.
1: Мне как раз нравится. Мне нравится, что мы как раз таки сейчас и занимаемся холодными звонками.
0: Это я занимаюсь. А вы... У вас звонок такой тепленький, чуть-чуть тепленький. Да. Просто сидите, знаете, тепленько пошло, я звоню-то, я за вас. Что это такое? Нет, видите, не, и поэтому так приходится звонить. Никто не так набрал, да? Так, как перушку позвонить?
1: Может, еще раз?
0: Нет, давайте, ладно, смотрите, да я тебе наберу другому. Значит, вот тут... Вот пишет Макс. Крем-хруст, я тоже могу... Как вы думаете, что может Макс? Макс, понятно, сейчас в наше время может все.
1: Ну, я не знаю.
0: Ну, а вот этот Макс?
1: Что-то такое вот... тоже.
0: Да.
1: С другой стороны, тоже как кто или как что.
0: А вот это важно, подумайте. Вот подумайте, что он реально прям может прямо сейчас.
1: Да, прям сейчас? Может, не стоит ему звонить?
0: Я вот тоже думаю, потому что с таким обычно не знаю. Когда такое предлагают, конечно, не звонят. Но я рискну. Он пишет, крем-хруст, я тоже могу с вами... подискутировать.
1: А вот я так и знал. Вот,
0: это плохо, но риск есть, но звоним. 7.

0: Что там? Есть, нет, алло, не алло.
1: 21 век. Что за телефон?
2: У нас телефон с 20-го.
1: Это конечно 20-й, 19-й лучше. Кто там?
2: Макс?
1: Ну что ты дискуешь? Алло! Все истеричнее и истеричнее гудок, а Макса нет. Алло!
3: Алло, алло!
1: Ой, ты уже начал дискутировать? Да, дорогой мой? Значит, Макс, успокойся, все хорошо. Понимаю желание дискутировать, да. Максим, дорогой мой, ты сидишь или стоишь сейчас?
3: Я стою, сижу в эскалаторе.
1: Ты стоишь, сидишь в эскалаторе? А, ну то есть, как бы...
3: Я нахожусь на месте рождения. Как раз разговор был о медведе. Тут их вообще очень много.
1: А мы можем считать, что дискуссия уже началась?
3: Ну, вообще прям супер, давайте будем дискутировать.
1: Да, да, нет, конечно, нет.
2: Давайте
1: просто...
2: про медведя.
1: Да, давай, нет, вообще дискутируем. В принципе. Нет, давай ты сейчас, ты сказал в эскалаторе. Где ты сейчас находишься? В эскаваторе или в эскалаторе?
3: В экскаваторе.
1: Ага.
3: Нахожусь.
1: Прям внутри.
3: На рабочем месте.
1: А, значит...
3: На месторождении.
1: Моя мой дедуктивный метод позволяет мне догадаться, что ты экскаваторщик, да?
3: Ну так точно, вы прям в точку попали.
1: Да, прям в ту самую точку. Ну, да, ты осторожно с этими. Ну, хорошо.
2: Макс, а чего там месторождение? Это тоже очень важно. На каком месторождении ты работаешь? Да,
1: вам-то важно, что да, вам что, перепадет, что ли?
2: Да.
1: Ну, что за месторождение у тебя?
3: Рогожинское месторождение, Ханты-Мансийский автономный округ. Октябрьский район, Рогожинское месторождение.
2: А чего месторождение?
1: Рогожина, сказал же вам. Знаете, такой певец был, помните?
3: Рогожинское месторождение.
1: Рогожинское, там родился Рогожин.
2: А что копаете там, уголек?
1: Рогожина хотят. Помните, был певец, кстати, такой Рогожин. Как его звали? Сергей, что ли?
2: Да так просто Рогожин.
1: Ну, неважно. Откопали, нет? Что-нибудь интересное?
3: Нет, к сожалению, я здесь пока ничего не копаю. Я просто здесь делаю...
1: Просто сижу в эскаваторе. Правильно. Сижу в эскаваторе и смотрю на медведя. Кстати, вот все говорят, что в работе эскаваторщика очень сложно.
3: Я торплю дорогу.
1: Топит дорогу?
2: Да, да.
1: А, ну это не будем тебе мешать.
3: Нет, торплю.
1: Торфлю.
2: Плохо слышно из Сургута.
1: Слушай, чувак, а вот мы, когда ты нас слушаешь, мы тебе не мешаем работать, нет?
3: Не, вообще, я вас регулярно слушаю, постоянно, почти каждые эфиры. И я Радио Рекорд слушаю с 2004
1: Супер.
3: Года, когда пришел.
1: Дорогой мой,
3: извини,
1: дорогой мой, просто нам, наше начальство показывает, что пора торфить. Да, это правильный знак, я понял. Нам нужно срочно торфить все.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара. Подмечу.

Event Hall Signal на Лесной. Рекорд Улса Майя 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Российские госучреждения массово закупают игрушки антистресс для чиновников и преподавателей. Среди покупок мягкие суслики, шарики снежок и раскраски. Вузы и региональные организации заказывают их сотнями, часто с собственными логотипами. Например, Челябинский госуниверситет приобрел 160 сусликов по 325 рублей за штуку. Уфимский нефтяной университет еще 100 по 350 рублей. А Центр регионального развития Новосибирска Сибирской области заказал 50 шариков снежок.
2: Снежок? Антистресс? Это они теперь называют игрушкой? Хотя, да, при закупке, наверное, лучше назвать так, да?
3: Да, и сформировать в шарик. Не просто снежок, а шарик-снежок.
2: Это другое дело. Чего? Российские госучреждения массово закупают игрушки антистресс для чиновников? Для чиновников закупают игрушки. А знаете, а вот я так вот, конечно, рискую спросить, но спрошу. А чиновники сами игрушки купить не могут? Зарплата не позволяет или убеждение?
3: Ну, у них такой стресс, что как бы купленная за свои деньги игрушка стресс усилит, увеличит. А когда тебе организация покупает, по 350 суслик игрушки. Да живой, наверное, дешевле стоит. 350 рублей игрушки суслик. Сколько сейчас килограмм
2: так,
3: связательно
2: извините,
3: на рынке?
2: Это никому не хухры-мухры, чиновникам. Ну, хорошо, да, дорого.
3: Это живого жамкать можно.
2: Да, ну, хорошо, значит, чиновникам закупили игрушки. И значит, что? И значит, теперь они будут играться? Как бы, да? Нет, ну это, конечно, хорошо, потому что если у чиновника такое игривое настроение, то и нам как бы хорошо, да? Ведь только у меня вот вопрос, значит, во что они будут играться, да? Потому что, значит, было сказано, что, значит, среди покупок мягкие суслики, шарики, снежок, раскраски. Слушайте, я вам, во-первых, больше скажу. Это очень хорошая новость. Это значит, что наши чиновники, я вам скажу, знают толк в играх. Потому что я вот за всю свою, надо сказать, некороткую жизнь ни разу не играл в суслика. Это как играть в суслика? Вы играли когда-нибудь?
3: Нет? Какой-то суслик антистресс, я не знаю.
2: Нет, ну как вот, нет, какие ощущения? Вот в суслика, когда играешь, что происходит?
3: Ну нормально, можно, значит, почему не играть в суслика? Ну, если фантазия хорошая.
2: Если хорошая фантазия, можно даже просто в стол.
3: Я суслик, привет. Давай с тобой играть в шарик-снежок.
2: Окей, а вот шарики и раскраски. Нет, это, конечно, очень мило. Значит, то есть чиновники будут еще и раскрашивать. Это... Я так понимаю, правильно это их заняли делом, да, чтобы на работе как бы без дела не маялись, да, не стрессовали, да, и теперь какой-нибудь мэр будет раскрашивать зайчика.
3: А вот это опасно очень, знаете, когда я раскрашивал раскраски, ну, лет в 5-6, да, было раскрашено все вокруг, только не раскраска. Как бы. И мэр тоже не удержится, я уверен, знаете, там стены,
2: мэр,
3: потолок, пол.
2: Это уже
3: не бабушка вы... моя была раскрашена.
2: Это не ребенок, мэр это уже целых 3 буквы, это взрослый человек, это другое, тут соображать надо, но нет, это на самом деле не плохая идея, что, например, у мэра будет раскраски. Потому что, смотрите, ведь действительно, скажем, сделать в городе дорогу хорошую, это же большой стресс, да? Это нужно, так сказать, это деньги, это ответственность, там что-то надо организовывать. А вот если вместо этого на рисунке раскрасить дорогу? Смотрите, это, во-первых, и стресс снимет, и дорогу ведь так быстрее сделаешь, да? Если дорогу как бы не делать, а быстро ее раскрасить, да? Это же веселее, быстрее. А раскраски, кстати, эти можно... распечатать и повесить по городу, чтобы было красиво. Да, дорога может не очень, зато раскраска
3: да,
2: как бы красивая.
3: К тому же прецеденты были, когда выкладывали сделанное в фотошопе, как бы, да, дороги улучшенные там, на сайтах мэрии.
2: Там. И, кстати, да, и зачем еще раскраски? И шарики там было сказано. А шариками-то что? Как играть шариками? Это прям в кабинете, да?
3: Ну, да, не знаю, шарик-снежок, да, как бы, как будто в снежки играешь, но в кабинете. На холод выходить не надо.
2: Но это в Челябинске, понимаете, в Челябинске вроде со снежками-то особо проблем... Хотя, знаете...
3: В тепле играть, знаете, нужно пальто надевать, шубу.
2: А если простые шарики? И классические, знаете, как это ну, вот, делают, надуть их гелием. И говорить в них.
4: И вот так вот.
2: Это же раз не снимает стресс.
4: Если надуть просто шарик.
3: Ну да, главное не говорит. Делать это перед пресс-конференцией мэрии.
2: Почему? Стресс может снять очень хорошо у всех. Но, хорошо, значит, массово закупают игрушки антистресс для чиновников. Но и преподавателей там еще было сказано.
3: Ну да, да, университетов там.
2: Ну
3: да.
2: Хорошо, ну ладно, но если у чиновников такой стресс, тогда у меня вот, ну, извините, ну совершенно естественно возникает вопрос. А хватит ли им обычных игрушек, чтобы этот стресс такой сильный снять? Тут уже, мне кажется, с простыми игрушками не обойдешься. Тут уже нужны, знаете, игрушки интим. Интим-снежок. Понимаете?
3: Тут можно не попасть, понимаете? Нет, ну в хорошем смысле.
2: Нет, конечно, не попасть.
3: Некоторые игрушки, которые вы имеете в виду, они как раз-таки тоже в стресс
2: вгоняют. Почему? А интим-игрушка суслик. Что? Плохо?
3: Ну, думаю, не понравится.
2: И шарики интим.
3: И преподаватели.
2: Да, и раскраски. Нет, а того самого.
3: Это очень странные антистресс-игрушки. Я знаю, я как бы небольшой специалист в рынке секс-игрушек. Стресс, антистресс-игрушки, конечно, о них речь.
2: А иногда,
3: знаете, вот самая популярная, сколько я знаю, в последнее время, об этом наши слушатели часто сообщали, антистресс-игрушка — это резиновая сиська.
2: Понимаете, какая штука?
3: Подушка-пердушка еще.
2: Дешево. И отработано уже. Ну, понимаете, ну что пердушки сейчас снимешь? Чиновнику и не солидно как-то. А вот когда у тебя суслик свой, а у суслика, наверное, не только уши, но и это что-то.
3: Это да.
2: Что-то же у него.
3: Суслик-пердушка.
2: Вы про кого?
3: Да, про вас.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои свободные бриджи до колен, украшенные лентами, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Сегодня мы в основном говорим об устройстве на работу и что тебя смущает в объявлениях, вакансиях и прочее. И вот Максимка пишет. Мне как-то предложили на собеседование приехать домой к начальнику. В Верхнюю Пышму. А я в Екатеринбурге. Решил отказаться. Как-то странно это. Да еще и ноябрь был.
0: Верхнюю что?
1: Пышму. Это там не от Екатеринбурга нужно ехать.
0: А он был в Верхнем или в Нижнем?
1: В Верхнем, да.
0: Нет, нет. А это вот, смотрите, Пышма, Верхняя или Нижняя, это не так важно. Верхняя она или Нижняя. Важно сам начальник. Он как бы тебя встречает в Верхнем или в Нижнем.
1: Но вот это важно. Верхней Пышме, то он встречает в Верхнем.
0: Только? Да. Это не
1: и
0: очень.
1: Поэтому Максимка отказался.
0: Вот правильно сделал. Потому что вот когда начальник встречает, ну хотя бы только в Нижнем, а сверху ничего нет, а внизу что-то есть. Это
1: еще куда терпимо даже
0: да.
1: В Верхней
0: Пышме. А когда его как бы...
1: А еще и ноябрь-то мы...
0: Ноябрь еще жесть, да. А что с ноябрем, я не понял.
1: Ну, тут грустно, там склеивается.
0: Усугубляет?
1: Усугубляет, конечно. А вот такая вот история, не знаю, тоже про работу. Мастер пишет. Приходил ко мне оптовик. Многоточие. Продукцию предлагал и шептунов пускал. Многоточие. Пес.
0: Приходил ко мне оптовик, это начало такой страшной сказки. Когда... Ну, да. Вообще, это даже можно было закончить. Вот обязательно приходил. Вам говорит, приходил оптовик. Нет,
1: но он продолжился страшную сказку.
0: А не надо продолжать. Это вообще детей пугать, да? Будешь себя плохо вести, придет оптовик и оптом что? Да, это вообще страшно. Вот я готов поспорить, Крем. Вот я вас знаю достаточно хорошо, не настолько, чтобы знать каждый момент вашей жизни, но вот я готов просто все что угодно поставить, что к вам никогда в жизни не приходил оптовик.
1: А вы знаете, приходил, но я не открывал. Помните, раньше такое было, когда еще не было домофонов, совсем в нашем детстве, по подъездам ходили и мед продавали. Или картошку. Помните, такое было?
0: А вы это оценили как оптовик.
1: Ну да, оптовик же. Картошечка белорусская, картошечка, медик.
0: Ну, хорошо, оптовиком. Я это назвал медовиком. Знаете, как любишь медок и так далее. Ну что, давайте, или нет, давайте последнее, еще есть время.
1: Так. Так.
0: Знаете, я кстати, про штаны немного ваши. Или не про штаны? Ну, про ваши, да.
1: Про мои штаны опять.
0: Ну, видите, вот, например, вот какой-то место. Да, ну читайте.
1: А вот, смотрите, вот так тоже воспоминания из прекрасных 10-х годов наших любимых. 2014 год. Проходил собеседование в одной телеком-компании. А там в кабинете на столе вибратор лежал. На работу меня не взяли, но я даже и рад был. А то есть, если взяли, ты все-таки пошел бы на работу.
0: Ну, понимаешь? А что делать? Через раз не могу, да? Первого взяли. Ну, знаете, вот какое разное поколение. Вот что он имеет в виду под вибратором? Вот для нашего поколения вибратор это строительный инструмент.
1: Да, да, конечно, да.
0: И мы вообще не боялись работы. А эти сейчас белоручки. Ну, вряд ведь ли... вибратор уже работает.
1: На столе приходит. В телеком-компании лежал бы строительный.
0: Да, вибратор. Что? А что, вы не строили телеком? Может, строили телеком? Может, вам плохо, да,
1: Сань? Все, сворачивайте лавочку. Там собачьи.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, Трап Позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и мы начинаем наше двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Ну что, вторник потихонечку подходит к своему логическому завершению. Надеюсь, все основные вопросы сегодня уже решены. Рабочие переписки хотя бы ненадолго замолчали, и можно наконец-то уделить немного времени себе, любимым. Хотя, знаете, я тут подумал, что вторник довольно странный день, потому как понедельник хотя бы все обсуждают, пятницу все ждут, а вторник просто существует и, между прочим, совершенно незаслуженно остается без внимания, как по мне. Так поэтому предлагаю это несправедливо. Исправлять. Устраиваем небольшую вечеринку, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, как минимум следующие 120 минут. Ну а прямо сейчас начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд Пати, друзья. И, кстати, если вдруг вам кажется, что двух часов нашей радиотусы маловато, у меня для вас хорошие новости, потому как в мобильном приложении Радио Рекорд есть отдельная интернет-станция Пати 24 на 7. Там у нас вечеринка вообще не заканчивается. И это только одна из более чем 100 интернет-станций, которые можете найти, которые можете добавить в избранное, потому как такая опция там имеется. Можно выбирать музыку под настроение, переключаться между направлениями. Короче, очень удобная история, особенно когда хочется, чтобы хорошая музыка всегда была под рукой. Ну а прямо сейчас наше танцевальное импровизированное танцпольное настроение, если так можно выразиться, продолжаем мы улучшать, ведь впереди еще 90 минут нашей радиотусы Рекорд Пати.
1: Рекорд.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
12: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7. На сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

позитиве. И да, слушайте, я надеюсь, вы там еще не разбежались по своим делам, потому что у меня для вас накопилось огромное количество хорошей музыки. Я оставляю все это великолепие без внимания. Я просто совершенно не собираюсь. Вообще есть что-то приятное в таких обычных путничных вторничных вечерах, когда ничего особенного не планировал, а потом включил любимую радиостанцию «Рекорд», услышал пару классных треков, и настроение уже совсем другое. Ведь для этого не нужно никаких специальных обстоятельств. Иногда достаточно просто хорошей музыки и правильной компании. Так что, друзья мои, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную и опять-таки продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати». Это второй час. Погнали! Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1480. 1/11/2015.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а потому предлагаю не терять ни секунды. И, кстати, в мобильном приложении Радио Рекорд всегда доступна интернет-станция Пати 24/7. А всего там больше 100 музыкальных потоков совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, сохраняйте в избранное, слушайте когда и где угодно. И еще, сразу после Радио Туз Рекорд Пати у нас будет Рекорд Лаб Шоу в следующем часе, так что будем знакомиться с новыми треками, интересными коллаборациями и свежими именами электронной сцены. Но это чуть позже, как вы понимаете, в следующие 60 минут. А пока у нас с вами еще целых полчаса. Это Рекорд Пати. Продолжаем. Record.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, друзья, отмечу, что 2 часа пролетели как-то совсем незаметно, и надеюсь, за это время вам удалось переключиться, немного разгрузить голову и просто получить удовольствие от хорошей музыки. И знаете, что я вам пожелаю? Чтобы в вашей неделе было побольше таких моментов, когда можно просто взять и порадоваться чему-нибудь без особой причины. Не ждать выходных, отпуска или какого-нибудь большого события, а с легкостью поймать хороший вайбик здесь и сейчас. Спасибо всем, кто был сегодня на Радио Тусе. Субботний итоговый эпизод Рекорд Пати ищите в телеграм-канале «Плейлисты рекорда». Там Вера Таюшкина раздает, как обычно. Далее в эфире Рекорд Клаб Шоу и свежие треки клубные, которые мы с вами обсудим у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обсудим треки сегодняшние из выпуска. Начинаем Рекорд Клаб Шоу вместе с американским продюсером Штейн и его работой What. Релиз состоялся 25 сентября на лейбле No Type, причем у Майкла Стейна, а именно так его зовут, этот год складывается весьма удачно. Летом он выпустил Black Water, который добрался до первой строчки чарта инди-дэнс на битпорте, затем отметился на легендарном Nervous Records. А еще интересно, что любовь к электронной музыке у него окончательно сформировалась после нескольких лет погружения в клубную культуру Южной Америки. И вот теперь еще одна работа What, которую я и хочу показать вам сегодня в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас знакомимся с новым именем Штейн.

Продолжается вместе с Джеймсом Хайпом и его новым треком Confession. Релиз состоялся 25 сентября, но не на Confession, а на лейблах EMI и Cross Records. И у этого трека уже была своя история до официального выхода, потому как Джеймс несколько месяцев проверял его в своих сетах, включая EDC и Tomorrowland. Публика же, в свою очередь, искала эту запись, а сам трек долго существовал в статусе ID-шки. Кстати, путь Джеймса Хайпа к большой сцене начинался довольно скромно. Когда-то он приехал в Лондон практически без денег, раздавал собственные диски возле клубов и годами играл по 6 ночей в неделю. А сегодня его музыку знают по всему миру. Вот оно, упорство, вот он настрой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Джеймс Хайп, Confession.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

Music. И вот что интересно, друзья. За несколько дней до официального выхода трек уже прозвучал у Ники Ромеро в протоколе. Сам Арти давно работает сразу в двух музыкальных направлениях. Под собственным именем он выпускает более доступную мелодичную электронику, а под псевдонимом Alpha 9 возвращается к своим прогрессивным и трансовым корням. Причем в этом году он успел выпустить альбом Oasis. Ну и сегодня, собственно говоря, Love to Forget здесь в Record Club Show.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Record.

Шоу Jonas Blue и Who Girl 2.0. Да, друзья, довольно интересная история. У нас получается, в мае Jonas Blue выпустил оригинальную Girl, которая за лето собрала больше 6 миллионов прослушиваний и звучала от Ибицы до фестиваля Defected в Хорватии. Ну а затем к работе подключился британский продюсер Who, на секундочку, номинант на Грэмми. И вместе они сделали новую, более клубную версию. Ее уже поддержали Карл Кокс, Мартин Гаррикс, Ники Ромеро и Дэвид Гетта. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Jonas Blue и Who Girl 2.0. Record Club. Thank you.

Insomniac Records и вошел в новый мини-альбом Матроды Hard to Explain. Всего в нем 4 композиции, причем Night With You — единственная совместная работа во всем релизе. Здесь ребята решили немного поиграть с ностальгией по 80-м, но сохранили современное клубное звучание. Кстати, другие композиции с этого мини-альбома уже попадали и в Record Club Show, и в радиошоу Мартина Гаррикса. Так что работа явно не осталась без внимания. Прямо сейчас в Record Club Show Матрода и Судаков. Night With You.

познакомились с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, ловите. И этот свежий эпизод сегодняшний также появится сразу в двух телеграм-каналах. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Также у меня в телеграм-канале можно будет обсудить треки из сегодняшнего эпизода, поэтому welcome, что называется, с распростертыми объятиями всех вас. Жду за реакциями, за комментариями, за обсуждениями. Пообщаемся за эфиром. Ну а далее по расписанию у нас сегодня вторник. Ага, точно вторник, да-да. Значит, в Рекорд Клаб Шоу мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их новым миксом для Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. 14 октября на календаре, половина осени уже позади. А впереди, конечно же, лучшая танцевальная музыка со всего мира. Целый час новейших хитов сегодня супер модные. Так, инди, инди-тек и многие другие стили. Нейтрино и Баур, поехали!

Нейтрино и Баур. Love is to dance.

что ж, друзья, я надеюсь, вы по полной зарядились от нашего сегодняшнего фееричного часа лучшей танцевальной музыки со всего мира. Просто прекрасные треки, прекрасный стиль. Мне очень нравится. Нейтрино и Баур, как обычно, на волнах Радио Рекорд. Мы слышимся ровно через неделю, со вторника на среду. Living on my own, конечно, это изумительно. Я просто поражаюсь, как Элиза Найс могут делать такие вещи. И не только. Друзья, слушайте, переслушивайте сегодня прямо выпуск мощный, я не знаю. Обязательно послушайте ресурсах Радио Рекорд и наших личных, моего Нейтрино и Баура. Через неделю, со вторника на среду, услышимся. Далее Лена Попова, технический перерыв. Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи прозвучит гостевой сет от артиста из Ростова-на-Дону. Фрумгарц мой сегодняшний гость. Фрумгарц – молодой ростовский продюсер, основатель промо 033 «Станция», резидент промо «Континуум». Андрей занимается созданием музыки более 3 лет, и в его репертуаре ломаные треки разного полета – от классического электро до гетто и джук. И в сегодняшнем сете прозвучат в том числе и 7 его авторских анрелиз треков. Кстати, я этот сет жду довольно давно, потому что именно в апреле в Ростове-на-Дону мы с Пашей Пришельцем в коллаборации с ребятами из ростовского промо 033 «Станция» и моей авторской вечеринки «Преломление» играли в клубе «Электроспирт». Паша играл лайв, а я виниловый сет, конечно же, в стиле электро. И, собственно, с тех пор я от Андрея ждала его сет, которым с радостью делюсь с вами сегодня. Желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость – Владой Ростовский, продюсер «Фрумгардс». И у нас с вами еще ровно полчаса.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Пришло время прощаться. Мой сегодняшний гость из Ростова-на-Дону – Фрумгардс. Именно его гостевой сет прозвучал сегодня в эфире в течение последнего часа. А у меня для вас хорошие новости. В эту пятницу, 16 октября, я праздную свой день рождения в клубе «В ритмах» на территории Севкабельпорт, где в компании со своими друзьями мы сыграем для вас музыку преимущественно в стиле техно. А уже в субботу, 17 октября, я играю на дне рождения клуба «Грибоедов». 30 лет исполняется этому легендарному местечку, которое открылось недавно в своем новом лучшем виде. И всегда его день рождения, я имею в виду клуба «Грибоедов», совпадало с моим, но не всегда я попадала на конкретную вечеринку, потому что иногда так совпадало, что вечеринки происходили в один и тот же день. Но так или иначе, в большинстве случаев я, конечно же, принимала активное участие в праздновании грибоедовских ДР. И очень рада, что в этом году я тоже в лайнапе именно в 30-летие Грибыча. Так что изрядно повеселимся в ближайший уикенд в Петербурге. Жду всех с нетерпением и в Грибыче, и в ритмах. А пока прощаюсь с радиослушателями ровно на неделю. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока, спокойной ночи.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.